0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области 19-24 градуса, в Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24.
0: Наша музыка.

яше один глоток. Хай это фатальный ток мне.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области 19-24 градуса, в Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24.
0: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области 19-24 градуса, в Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24.
0: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области 19-24 градуса, в Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24.
2: Реклама.

0: Наши песни.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Размер пособия по уходу за ребенком до 3 лет привяжут к реальным доходам получателя. Такое предложение обсуждалось на совещании президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совета министров и было поддержано главой государства. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Андрей Лабович. Правительство предложило главе государства пересмотреть подходы к определению размеров пособия по уходу за ребенком до 3 лет. Эти размеры сейчас одинаковы для всех получателей пособий и фактически не зависят от реального уровня доходов получателей. Мы предлагаем изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом сохранится минимальная гарантия, которая есть сегодня. Минимальная планка не будет ниже действующего размера пособия. Максимальный размер будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране, пояснил министр. Завтра общественная приемная Брестского городского исполнительного комитета с 17 до 19 часов будет проводить прием граждан по вопросам работы общественного транспорта. Место проведения – улица Энгельса, 3, кабинет 102. Также в это время граждане смогут задать интересующие вопросы по телефону 30 18 38. Ознакомиться с графиком работы общественной приемной можно на сайте Брестского горосполкома в разделе «Обращения».
0: Новости.
1: Брест первым в Беларуси примет прибрежный грибной спринт. Соревнования начнутся сегодня и пройдут по 15 августа на центральной набережной и грибном канале. Спортсмены стартуют бегом с берега, прыгают в лодку, проходят 500 метров по воде, финишируют снова бегом. Гребля плюс легкая атлетика в одном заезде. В программе соревнований чемпионат Республики Беларусь среди мужчин и среди женщин, а также первенство страны среди юниоров и юниорок. Всего соревнования соберут порядка 100 спортсменов в составе сборных областей мира. Специалисты предприятия «Коммунальник» ведут борьбу с золотарником на общегородских территориях в Бресте. Золотарник канадский входит в список особо опасных инвазивных видов растений. Его неконтролируемое распространение приводит к угнетению и даже полному вытеснению из природных экосистем других растений. Семена золотарника несут угрозу здоровью людей, так как пыльца провоцирует аллергические реакции. Бороться с ним нужно путем скашивания дважды в год, в июне и августе. Хорошие результаты дает перекапывание почвы летом. Землепользователи просят любыми вышеперечисленными способами предотвращать распространение золотарника. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области 19-24 градуса, в Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24.
4: Слухай наших.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: 7.08 в стране. Утреннее шоу «Самое доброе утро» начинает свое восхождение на экватор середины недели, прихватив за собой только самые свежие новости, нашумевшие события и любимые треки в дорогу. Я, Влад Романенко, в очередной раз побуду вашим личным музыкальным водителем, который с этой секунды обещает не сбавлять обороты, нестись навстречу обновленным эмоциям и в скором времени, надеюсь, вашим посланием посредством обратной связи. Плюс 375-код-333-99-2011 наш студийный вайбер. Залетайте туда, будем рады каждому сообщению, яркому поводу или простому привету среди всех остальных. Выделиться мы, друзья, с тобой всегда успеем, но вот отметить себя среди всех остальных, просто сказать, что утро пришло доброе, чайное, кофейное, большое, дружеское, в общем, семейное, и я, как правило, полагаю, утро теплая, потому что, друзья, сегодня температура воздуха все-таки прогреется до 27 градусов. Да, это комфортное начало нашего большого, в том числе рабочего пути, поэтому присоединяйтесь, заваривайте свои любимые напитки и, как всегда, полетим навстречу новому дню вместе с треком от Люси Чеботиной.

0: Я Келлен Фау, которые за свое творческое время успели стать настоящим гимном летнего настроения, принесли нам много полезности в виде дня сегодняшнего. Да, 12 августа на календаре, середина недели, ну а, собственно, сам календарь разогнался как истребитель на взлете. Сегодня день международный, день молодежи, день слона, военных летчиков и день виниловой пластинки. Ну, нормальные люди такой день выбирают, конечно же, один праздник, ну а мы с вами все сразу. Ну и хотелось бы отдельной строкой поговорить именно о Международном дне молодежи, который учредила еще в далеком 99-м году ООН. Ну и отмечается он с 2000-го. Повод поговорить о молодых всерьез, образование, первая работа, жилье, участие в решениях которых так или иначе касаются именно их будущего. Ну, по классификации ООН, молодежь — это все-таки люди от 15 до 24 лет. Остальным предлагается не расстраиваться, отмечать День молодежи можно в любом возрасте. Просто с каждым годом все убедительнее хочется добавить духом. Да, это действительно так. Но если речь касается Дня молодежи в нашей стране, конечно же, его отмечают 27 июня. Но так или иначе, два раза в одну реку войти можно. Если речь касается чего-то модного, трендового, и, конечно же, ваших близких и родных, ваших детей, ваших братьев и сестер, ваших родственников и племянник сегодня задаривать огромным количеством комплиментов в виде сообщений на нашем студийном вайбере. Народная перекличка, как всегда, аккурат разместилась рядом с этим невероятно сильным и молодым духом праздником. Плюс 375 код 33399 2011. Будем рады каждому сообщению. Ну а далее, как всегда, композиция.
1: Что ни день, то праздник.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области от 19 до 24 градусов тепла. В Барановичах сегодня плюс 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24, выше 0.
2: Реклама.

0: пунктов. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.
5: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
6: Кофе купил.
7: Вернулась.
6: Билеты в кино.
7: Вернулась.
6: Поужинали.
7: И это вернулось.
6: Что у тебя постоянно возвращается?
7: Кэш.

Да и, собственно говоря, мелодия любви может быть как и персональным ключом к вашей второй половине, так и каким-то общественным достоянием, которому достается, собственно, все касаемо не только вашей любви, но и личной жизни. Но все-таки среди всех остальных представителей знака зодиака я бы хотел выделить особую тройку, которые не особо любят пускать в свою личную жизнь людей. И, как ни странно, в этот список попадаете вы, дорогие тельцы, которые вообще-то не слишком любят, когда кто-то без приглашения вторгается в его привычный образ жизни. Ну а романтические отношения для него одна из самых закрытых и ценных территорий. Представители этого знака предпочитают постепенно подпускать человека к себе. Им важно убедиться, что партнер надежен, не склонен выносить личные разговоры на публику и не превращает каждую размолвку в тему для обсуждения с друзьями. Как ни странно, львы в этом списке могут казаться неожиданным наличием, но ведь представители знака обычно не боятся внимания, любят производить впечатление и вполне комфортно чувствуют себя в центре событий. Но отношения — дело другое. За яркой внешней уверенностью у льва нередко скрывается очень чувствительная сторона, которую он показывает далеко не каждому. Именно поэтому настоящую эмоциональную близость лев может тщательно оберегать от чужих комментариев. Но также в этот список попадаете вы, наши дорогие скорпиончики. Если телец бережет отношения ради спокойствия, а лев ради эмоциональной безопасности, то у скорпиона приватность почти напрямую связана с доверием. Представители этого знака редко раскрываются полностью и обычно очень внимательно выбирают людей, которым готовы показать свою настоящую эмоциональную глубину. Вот такие вот вы, представители знака. Да, наши тельцы, близнецы тоже попадают в этот список, но, скорее всего, присматриваются и, что называется, принюхиваются к своему партнеру. Ну, друзья, узнаем, что же день грядущий нам готовит буквально через композицию «Гороскоп» для всех представителей знака зодиака, поэтому дождитесь.

0: вот и гороскоп.
1: Что ж, среда, 12 августа на календаре. Общая атмосфера дня сегодняшнего – это день, когда вы можете убедиться, что вашу точку зрения разделит большинство людей, чем кажется. Поэтому для каждого персонально на сегодня узнаем, что же звезды вам сулят. И начнем традиционно с вас, дорогие овны, вы ошибаетесь. Да, такое случается. Если думаете, что вашу точку зрения никто не разделяет, сегодня как раз-таки наоборот, вы убедитесь, что ваши мысли находят отклик. Тельцы, отнести к себе сегодня с максимальной заботой – это ваша миссия. Ваше самочувствие сейчас важнее любых дел. Близнецы, уныние и терзания остаются позади. С сегодняшнего дня все начинает складываться в вашу пользу. Раки, каждая маленькая победа сегодня будет укреплять вашу уверенность. Замечайте даже мелкие успехи. Львы, удача будет с вами, но только если вы приложите усилия, бездействие и рассчитывать на нее не стоит. Девы, сегодня не самое лучшее время для поиска новых партнеров или инвесторов. Отложите эти поиски до более благоприятного момента. Весам, нерешительность сегодня может стать вашим союзником, она поможет избежать поспешных решений. Берегите здоровье сегодня, скорпиончики, избегайте перегрузок и долгого пребывания на солнце. Ваше тело сейчас особенно уязвимо. Стрельцы, не планируйте ничего нового на сегодня, день не самый удачный, просто переждите его с минимальными потерями. Козерожки, сегодняшняя среда, лучше не принимать управления и решений, отложите их до более подходящего момента. Водолечки, кстати, пожаловаться вслух сегодня полезно и даже важно, даже если слушателям окажется зеркало. Это тоже своего рода терапия. Ну и рыбки, возьмите ответственность за ситуацию на себя. Это не груз, а ключ к тому, чтобы изменить ее в вашу пользу. Вот каждому, да, по знаку зодиака и ключ в руках, чтобы управлять своей жизнью. На сегодня какое количество дверей откроете вы и навстречу какое количество приключений вам попадется выбирать исключительно тоже вам. Ну а мы с огромным удовольствием готовы представить только самые свежие композиции.

0: Реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33 313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая вежа» собирает золотой фонд. В программе возвращение легендарных коллективов-лауреатов. Драматические, музыкальные и кукольные спектакли. Уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
3: 15 августа ресторан «Клуб Медуза» приглашает на «Воук» – самую модную вечеринку этого лета. В этот вечер «Лала Бэнд» наполнит зал знакомыми песнями, под которые хочется петь вместе и танцевать. В программе «Воздушная акробатика», шоу-балет «Медузы», диджей-дэнс, вокал Арины Смолевской, фотографы и фотозона «Воук». 15 августа. Ресторан «Клуб Медуза», Советская, 73. Яркая ночь, которая продлится до 6 утра. Бронирование столиков по телефону 8029-608-40. 45.
4: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Радио «Брест».

0: сплю и вижу.
1: Итак, друзья, в рубрике «Сплю и вижу», как всегда, разбираемся с вашими причудливыми снами и пытаемся понять, что говорят нам наше сознание, пока мы отдыхаем от очередной бытовухи. Есть у нас сообщение от Ольги. Доброе утро, самое доброе утро. Блуждала сегодня по большому темному коридору, который зачастую можно увидеть только в фильмах ужасов, и гремела огромной связкой ключей. А вот не привидением ли вы пронеслись по этажам этого коридора, хочется похвастаться. Ну или спросить у вас, наша дорогая Ольга. В общем, будем обязательно разбираться. Оказывается, сонник говорит нам следующее. По мнению толкователя, ключи, приснившиеся ночью, говорят о том, что вас ждут изменения, которые вы не предвидели, и у вас есть время для того, чтобы подготовиться к неизбежному. Наверняка неизбежному осознанию того, что вокруг находятся люди, которые так или иначе либо протянут руку помощи, либо отвергнут вашу помощь. Ну, действительно, чаще всего этот образ означает появление новых возможностей, раскрытие секретов ваших коллег, близких и друзей, или пустые хлопоты. Об этом тоже не стоит забывать. Но, как правило, будем надеяться только на лучшее, поэтому спасибо вам, наша дорогая Ольга, за обратную связь. Я напоминаю, что студийный вайбер, как всегда, активен, плюс 375, код 333-99-00-11. Пишите, будем рады.
0: Сплю и вижу.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Стартовала республиканская благотворительная инициатива «В школу с добрым сердцем». Об этом сообщил первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Владимир Павловский. Акция направлена на оказание социальной поддержки семьям с детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, в том числе многодетным и неполным семьям, а также тем, кто испытывает сложности с подготовкой детей к новому учебному году. Особое место в программе инициативы занимает шефство волонтерских отрядов Белорусского республиканского союза молодежи «Доброе сердце» над детскими интернатными учреждениями и привлечение внимания общественности к проблемам социально уязвимых категорий граждан. По всем регионам страны запланированы яркие благотворительные мероприятия, концерты, интерактивные программы и сборы необходимых школьных принадлежностей, рассказал Владимир Павловский. Туристический информационный центр города Бреста объявляет фотоконкурс на самое атмосферное и вдохновляющее фото города. Участники могут показать Брест таким, как видят его они – уютные улочки, исторические памятники, парки или набережные. Условия участия – быть подписчиком @tik_Брест в Инстаграм, опубликовать фото Бреста в своем аккаунте, пост или история, отметить официальный аккаунт и отправить фото в личные сообщения с указанием номера телефона, сохранять профиль открытым на время конкурса. Авторы лучших работ получат призы, а снимки будут опубликованы на официальных ресурсах. Прием работ продлится до 11 сентября.
0: Новости.
1: В Бресте продолжаются работы по благоустройству дворовых территорий в рамках программы поддержки местных инициатив. На этот раз новые объекты появились на улицах Гвардейской 6 и 6Б. Там установлены детская игровая площадка и малые архитектурные формы. Важно, что проекты разработаны с учетом пожеланий жильцов. Собственники домов активно участвовали в обсуждениях на собраниях и выбирали, какими будут их дворы. И в завершении информация от партнеров. АЗС «Беларуснефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на gold-dream.by или по телефону 29-232-44-44. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай».
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области 19-24 градуса, в Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24.
4: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас в «Весте».

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Ну а если задуматься, действительно ли ваше лето пролетает ярким бумерангом, возвращая все самое лучшее своему владельцу, то есть вам? Или, как в песне Вани Дмитриенко, «Внутри вас все недоступно», начиная от самой первой секунды вашего самого доброго утра и до последней, вот с того самого момента, как только вы ступили за порог собственной работы. Поверьте, эмоциональные качели, друзья мои, штука очень подозрительная и с каждым годом становится все пагубнее и пагубнее. Не молодеем часом, однако с очередным новым часом в стране, я напомню, сейчас 8:10, и это самое точное, мы знаем, какую сторону будем двигаться далее. Влад Романенко зовут меня, и вот буквально через мгновение узнаем, действительно ли недоступность ваша связана с неким эмоциональным выгоранием, либо же все-таки с песней от Вани Дмитриенко.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: 0%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Паравома. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует.

0: по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели ЗОВ.
3: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
4: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
5: Тогда тебе нужно «Наше все».
4: Что?
5: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Наши песни.

0: люди о людях.
1: Итак, новости: Дженнифер Энистон и Брэд Питт тайно встречаются. Да, это могло бы стать действительно очередной газетной уткой, если бы не одно «но». Как сообщает авторитетное издание Daily Mail, Брэд Питт регулярно навещал Дженнифер на съемках в утреннем шоу во время обеда. Иной источник утверждает, что актер также проводил вечер после съемок дома у Энистон, и об этом знало всего пару членов съемочной команды. Ну, однако, есть одно маленькое «но». Дружба не предполагала романтических отношений. По словам одного из источников, Брэд Питт считает Дженнифер Энистон своей подругой, одной из немногих, кому по-настоящему может доверить. Напомню, что пара все-таки состояла в отношениях в далеком 2000 году, но спустя 5 лет развелась, по слухам, из-за романа с Анджелиной Джоли на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». Ну и на данный момент Дженнифер Энистон встречается с коучем по имени Джим, ну а Брэд Питт состоит в отношениях с фитнес-тренером Инес Дерамон. Вот такая вот у нас голливудская история, которая действительно имела место быть когда-то, но по каким-то причинам скрылась, наверное, спустя 25 лет, и об этом говорят абсолютно все, кому не лень, друзья. Но мы напоминаем, что самые лучшие трепетные и трогательные отношения даже спустя время имеют место быть в виде каких-то приятных звонков, сообщений или же посещений друг друга. Но в случае с голливудскими парочками всегда все так сильно и неоднозначно. Поэтому, друзья, берегите друг друга и будьте самыми честными по отношению к себе.
0: Люди о людях.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области от 19 до 24 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 20-22, в Пинске 21-23 выше 0, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
2: Реклама.

0: бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
1: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортерщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?
3: Кэшбэк по карточке Visa.

0: 120.
1: 15 августа ресторан «Клуб Медуза» приглашает на «Воук» – самую модную вечеринку этого лета. В этот вечер «Лала Бэнд» наполнит зал знакомыми песнями, под которые хочется петь вместе и танцевать. В программе «Воздушная акробатика», шоу-балет «Медузы», диджей-дэнс, вокал Арины Смолевской, фотографы и фотозона «Воук». 15 августа. Ресторан «Клуб Медуза», Советская, 73. Яркая ночь, которая продлится до 6 утра. Бронирование столиков по телефону 8029-608-45-45.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Наши треки.

Кстати говоря, мемы с этой композицией уже успели многим поднадоесть, поэтому, подумав, я все-таки применю ее к следующему. Вот как узнать человека, для которого лето — это лишь небольшой прогрев к очередной презентации от компании Apple в машине? Звучит композиция под Шаде в руках лавандовый раф. Ну и, конечно же, в правой руке стеклянный iPhone, который, кстати говоря, должен выйти уже в 2027 году. Его хотят выпустить к юбилею смартфона, и в Pro-версии всех боковин сделают аж стеклянными, рамки практически уберут, но фронталку и FSD спрячут под экран. Да, инновации тут, может быть, сильно и не пахнет, но это, как правило, очередная новость для того, чтобы задуматься, а не прохудел ли и не постарел ли ваша модель iPhone, которая, как говорится, всегда находится в актуальных позициях. Тут главное дело какое, друзья, только следи за обновлением самой системы iOS, да и радуйся себе здоровье, а камера, как говорится, это дело наживное. Тем более, я не понаслышке знаю, что системы Android и новые модели, которые выходят на рынке, гораздо давно уже переплюнули камеры вашего айфона. Вот сидите теперь и думайте, господа.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Радио Брест. Слухай наших.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: 8.53 в стране, самое точное время, и я рад приветствовать абсолютно всех и каждого лично, да и попарно, друзья, на нашей радиостанции «Радио Брест» в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро», ну и, собственно, сказать следующее. Ну и вот она погода, ну и вот оно солнце и голубое небо над нашими головами. А что же еще нужно в этой жизни, спросите вы? Да, напоминание о том, что экватор середины недели уже позади, осталось всего пару-тройку дней, и мы вновь ворвемся в долгожданные ритмы жаркого уикенда. Почему же жаркого, друзья, я вам совсем скоро расскажу. К концу недели, как всегда, обещает потепление. Казалось бы, Влад, да выдохли мы уже и выдохлись полностью с этой жаркой погодой. Ну куда уже? А есть куда уже, друзья. Ну и, как правило, наслаждаясь этими теплыми денечками, не забывайте о том, что не за горами сентябрь, а там уже не до теплых деньков. Комфортных, да. Возможно, интересных. По-своему. Новые встречи, безусловно, это так. Хорошие новости да всегда придут. И придут не одни, а в паре с только самой лучшей проверенной музыкой на волнах Радио Брест. Вот так вот работает связка, друзья. Повышая наш музыкальный уровень просветления, мы все-таки стараемся идти в ногу со временем. Надеюсь, что вы тоже не отстаете. Так что побежали вперед.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. В Брестской области реставраторы в этом году трудятся на исторических объектах в Бресте, Березе, Ружанах и Косово. Какие виды работ выполняют специалисты, рассказали в филиале «Брест-реставрация». В Березе занимаются текущим ремонтом исторического ограждения остатков бывшего монастыря картезианцев. Основные работы – это усиление фундамента, реставрация кладки стен, санирующая штукатурка ограждения. Завершить намеченное планируется к концу нынешнего года. Остатки бывшего монастыря картезианцев в Березе являются памятником архитектуры 17 века, который включен в государственный список историко-культурных ценностей. Трудятся реставраторы также на территории Ружанского дворцового комплекса. Сейчас в центре внимания консервация руин главного корпуса. Помощь реставраторов потребовалась мемориальному музею-усадьбе Тадеуша Костюшка в Косово. Специалисты обновляют камышовую кровлю. Задачи рассчитывают справиться за пару недель. В Бресте с весны проводится консервация руин монастыря Бернардинок. Есть идея превратить их в музейное пространство. Учреждение образования Брестского района с рабочим визитом посетила председатель Брестского областного совета депутатов Марина Ковалевская. Главная цель мониторинга – оценить качество проведенных ремонтных работ, состояние материально-технической базы, безопасность и комфорт обучающихся. Подготовка школ к новому учебному году – это комплексная задача, которая требует максимально ответственного подхода на всех уровнях. Важно не просто провести косметический ремонт, а создать современную, функциональную и безопасную среду, где каждому ребенку будет комфортно учиться, развиваться и раскрывать свой творческий и интеллектуальный потенциал, подчеркнула Марина Ковалевская. В открытом акционерном обществе «Пароходская» введен в строй комплекс по сушке и гранулированию влажной кукурузы и травяных кормов. Его продукция, гранулированная травяная мука, обладает высокими кормовыми характеристиками, а это имеет стратегическое значение для устойчивой работы животноводческой отрасли, оптимизации затрат и укрепления продовольственной безопасности. Экономический эффект уже просчитан. Он выражается в снижении зависимости от зернового компонента в комбикормах. Реализация проекта стала значимым шагом для повышения технологической конкурентоспособности аграрных предприятий Пинского района, формирования импортозамещающей кормовой базы и устойчивого развития сельских территорий. Опыт Пароходского масштабируют на других предприятиях не только Пинского района, но и Брестской области.
1: Год белорусской женщины.
2: На международном фестивале этнокультурных традиций Зов-Полесья Брестскую область представит 5 регионов. У каждого из них будет своя оригинальная концепция, отражающая уникальность районов и богатство традиций. Об этом сообщил заместитель председателя Брестского облсполкома Виктор Рафалович. Фестиваль в этом году посвящен Году белорусской женщины. Эта тема легла и в основу программы регионов Брестской области. В Зове-Полесье примут участие от Брещины, Пинск, Столинский, Лунинецкий, Ивановский и Пинский районы. У каждого из них своя концепция, подчеркнул Виктор Рафалович. На фестивале коллективы продемонстрируют многообразие вокального, хореографического и инструментального искусства полесских регионов Брестской области. На Зов Полесья также приедут 11 мастеров Брещины, которые сохраняют традиции ткачества, вышивки, лозоплетения, гончарства, соломоплетения, обрядовой выпечки, пчеловодства. Фестиваль пройдет 15 августа в агрогородке Лясковичи в Гомельской области. В Ружанском дворце археологами обнаружены кафель с гербом Сапег и фрагмент фаянса из Свеженской мануфактуры, которая принадлежала Радивилам. Об этом сообщила младший научный сотрудник отдела археологии средних веков и нового времени Института истории Национальной академии наук Беларуси София Донцова. В этом году мы смогли найти две башни, которые относятся к XVI веку, когда было заложено первоначальное ядро усадьбы. То, что мы видим сегодня, это уже более поздняя перестройка, которая была выполнена по проекту Самуэля Беккера, сказала София Донцова. Археологи внимательно изучали две обнаруженные башни – северо-восточную и южную. Их планируют включить в туристический маршрут, и в дальнейшем намечена их консервация. В Брестской области определили сроки заготовки брусники и клюквы. Решение облсполкома опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Документ предусматривает, что в первом регионе сроки сбора заготовки брусники начинаются с завтрашнего дня. Клюкву разрешено собирать в Брестской области с 10 сентября. Дикоросы нужно собирать таким способом, чтобы не навредить природе. пункте пропуска «Брест» с 13 августа по 10 сентября будут выполняться ремонтные работы на навесных конструкциях. С целью минимизации неудобств для прибывающих в страну граждан мероприятия будут организованы поэтапно. Вместе с тем обозначенные обстоятельства могут отразиться на времени прохождения границы. В Государственном таможенном комитете просят учитывать данную информацию при планировании пересечения белорусско-польской границы. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и информация от партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 29-324-66-66.
0: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду. Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай». Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области 19-24 градуса, в Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24.
3: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сапборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас в «Весте».

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: 9.13 самое точное. Уверен, вы уже успели размяться как следует, заполнить свой ежедневник в телефоне очередным послужным списком дел, постоять с коллегой в коридоре и прийти наконец-таки уже к тому, что в споре Колобка с Человеком-пауком страдает простой зритель. Но вот уже как последние полторы недели интернет не утихает по этому поводу, поэтому стоит уже поставить точку и просто наслаждаться погодой и температурой. За бортом, вот, кстати, на моих показывает комфортные 15 с плюсом, брать с собой легкую ветровку все же посоветую тем, кто еще не в дороге, но остальным возможность куда-то все это дело припрятать, поскольку Брестобл Гидромет приятно удивляет на сегодня. Ну а мы только за. Впереди, как всегда, много неожиданно приятных и курьезных новостей, самой проверенной и любимой музыки на волнах Радио Брест и только комфортной компании в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро». Влад Романенко меня зовут. Всем добро пожаловать и давайте отправимся на встречу прекрасной среде.

0: Реклама.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289 90 90.
2: Требуется водитель международной категории С, Е по странам СНГ, Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слушай наших.

А перед тем, как мы продолжим, я все же задам вам вопрос. Вот сколько у вас друзей? Нет, вы не подумайте, я спрашиваю не с целью прийти к выводу, скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Вот как раз-таки наоборот, чтобы понимать, от чего вас стоит в будущем предостеречь. Поскольку следующая новость кому-то да попадет в копилку золотого фонда с хэштегом «Как идеально пранкануть своего лучшего друга». Итак, рассказываю. Какой-то гений действительно показал, как можно разыграть своего друга. Парень нанял двух полных мужчин, чтобы те зажали его между собой во время длительного перелета. Соседи по ряду усложняли другу полет, как могли, громко чавкали, ходили в уборную и постоянно кряхтели и кашляли. Но в итоге тот самый гений раскололся во время скрытой съемки и пообещал ему, что больше такого не сделает. Ну, как правило, в одну реку дважды уже не зайдешь, а во-вторых, ну кто знает, что у него еще припрятано в будущем. Быть может, он закажет огромный чемодан и спрячет вас в качестве ручной клади. Конечно же, не хотелось бы, но, как правило, можно зайти еще куда-то дальше в своих розыгрышах. Так что, друзья, пора, наверное, сделать паузу и, действительно, если уже и разыгрывать, то сделать это как-то по-доброму. Но, быть может, следующая композиция навеет вас на что-то приятное.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области от 19 до 24 градусов. В Барановичах сегодня плюс 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 со знаком «плюс».
0: Реклама.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?

0: промбанк.бай или по телефону 120.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайф.бай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

Ну, ярче-то не то слов, друзья мои, что ж греха таить. Сегодня поистине особый, особенный астрономический день для Беларуси и белорусов в целом. Действительно, в ночь со среды на четверг с 12 на 13 августа жители Беларуси смогут наблюдать пик одного из самых ярких метеоритных потоков года. Это Персеида. В цикловые часы интенсивность может доходить даже до 110 метров в час. Вот такая вот активность. Но по условиям, конечно же, ученых, по их словам, условия-то для наблюдения в этом году особенно удачные. Пик Персеид приходится на период новолуния, поэтому свет Луны не будет мешать замечать даже слабые метеориты. И более того, в этот же день произойдет солнечное затмение. Последний раз два события сходились в далеком августе 99-го года. Действительно, когда ждать тот самый пик? Вообще, Персеиды активны ежегодно, примерно с 17 июля по 24 августа включительно, однако максимум потока традиционно приходится в ночь с 12 на 13 августа. В это время Земля проходит через наиболее плотную часть шлейфа частиц, оставленную кометой с труднопроизносимым названием, будем уже честны. Да, влетая в атмосферу на скорости около 60 км в час, частицы раскаляются и сгорают на высоте примерно от 80 до 100 км. Ну, не слабо, высоковато. Ничего тут уже не поделаешь, зато поделаешь, собственно, в ночь с 12 на 13, если вы собираетесь огромными компаниями, если вы любитель в одиночку посмотреть на эту красоту неописуемую, я могу сказать это честно, друзья мои, не тая, то, как говорится, welcome. Но, как правило, чем больше вас, тем больше впечатлений и эмоциями, которые вы захотите поделиться и в процессе, и в конце наблюдения. Ну и, конечно, все это снимать, делать снимки, публиковать на своих страницах и, быть может, отмечать нашу официальную страницу «Радио Брест» во ВКонтакте и Инстаграм. Да, мы с огромным удовольствием также делимся видео наших подписчиков, если вы с такой же активностью отвечаете нам, отмечая в своих соцсетях. Мы, собственно, как говорится, алуверды, ну и вы не стесняйтесь и найдите для этого лишнюю минутку. Ну и, как всегда, готовы с космическими композициями врываться в ваше настроение сегодняшней среды, середины недели, друзья. Я напомню, 9:45 в стране. Буквально через пару-тройку композиций вернемся, чтобы объявить очередной постопрос.

0: Реклама.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
3: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

0: Вот так вот по закону Ираклия Симы, композиции «Я — это ты», мы все-таки единое целое. Так что, будучи на работе после продолжительного времени, не расстраивайте свою вторую половину, приди домой ближе к полуночи. Она все-таки это почувствует. Ну и, конечно же, мы постараемся сделать так, чтобы час досчитался за два благодаря нашему посту-опросу, который буквально через несколько минут будет опубликован на официальной странице Радио Брестова ВКонтакте. Найдите время, зайдите, проголосуйте, поактивничайте в удовольствие. Подберем как раз очень интересную и злободневную тему, которая придется по вкусу. Друзья, также приветствую вашу обратную связь на нашем студийном вайбере +375 код 33 399 2011. Рассказывайте, как ваши дела, с чем успели сегодня столкнуться ранним утром, какие интересные особенности подметили для себя на середине недели. Я напомню, что у нас среда на календаре, 12 августа, 8:52 в стране. Ну и, конечно же, ваше мнение и ваша точка зрения будет важна для нас, как глоток свежего воздуха. И это, кстати, касательно не только поста опрос, но и в целом отношение к сегодняшней погоде. А на улице, ой, как свежо.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Припятское Полесье изменилось до неузнаваемости. Такое мнение выразил председатель постоянной комиссии Совета Республики и Национального собрания по законодательству и государственному строительству Михаил Русый в беседе с журналистами при посещении Петриковского района, сообщает Белта. Он напомнил, что сейчас активно реализуется уже вторая программа развития Припятского Полесья. За ту пятилетку было сделано многое, акцентировал внимание Михаил Русый. Построены крупнейшие промышленные предприятия, возведены десятки молочно-товарных комплексов. Полесье было полностью газифицировано, проложены дорожные сети, уделено внимание учреждениям здравоохранения и социальной сфере, подчеркнут его туристический потенциал, сказал он. К примеру, в Давидгородке была сохранена больница на 180 коек. В новую программу вошли и Ганцевичи, где в скором времени введут плавательный бассейн. Приступили к ремонту районной больницы. Начали также реконструкцию городской больницы Пинска, которую приведут в идеальное состояние. Все эти вопросы на контроле, заверил Михаил Русый. Около 1 миллиарда рублей планируют направить на ремонт местных дорог Брестской области в 2026-30 годах. Об этом сообщил в проекте «Белта. Страна говорит» заместитель генерального директора предприятия «Брестоблдорстрой» Сергей Демко. Он разъяснил, что дорожная сеть Брестской области разделена на две категории. Республиканские дороги обслуживает «Бреставтодор», а местные – «Брестоблдорстрой». Протяженность местных дорог составляет около 8,5 тысяч километров. Из них около 5 тысяч с небольшим имеют твердое асфальтобетонное покрытие. Соответственно, 40% – это грунтовые гравийные дороги, а также булыжные мостовые. Что касается их состояния, на сегодня порядка 80% дорог уже эксплуатируются с превышением сроков нормальной эксплуатации. Хотя в то же время, согласно данным осмотров, ремонта требует 31% наших дорог.
0: Новости.
1: К спортивным событиям. Анастасия Шкурдай не сумела завоевать медаль чемпионата Европы в Париже на своей коронной дистанции. Брещанка попала в решающий заплыв на 200 метров на спине с 7-м результатом по итогам полуфиналов. До этого Шкурдай также была 7-й в квалификации. В финале она преодолела дистанцию за 2 минуты 13,3 секунды и финишировала 8-й. Победу одержала Кэти Шенахан из Великобритании. 2 года назад в этом виде программы Шкурдай завоевала бронзовые награды чемпионатов мира на длинной и короткой воде. Далее на континентальном форуме в столице Франции 23-летняя спортсменка выступит на 100-метровке на спине. Всего нашу команду в Париже представляют 8 пловцов. Национальный центр электронных услуг приглашает граждан Беларуси в сентябре получить средства электронной цифровой подписи по предварительной записи, сообщает Белта. На выездных точках будут доступны услуги издания, продления и обновления сертификата. Так, 22-23 сентября получить средства электронной цифровой подписи можно будет в «Березе» по адресу улица 17 сентября, 33. И в завершение. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.BY» в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области от 19 до 24 градусов. В Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24.

вон туда, на небо, вверх, в сторону, чтобы найти для себя какую-то прикольную, понравившуюся форму или просто движение, которое создается в вашей голове, создает в вашей голове целые сюжеты и образы. Ну а другие после наблюдения либо начнут готовиться ко сну, принимая тот факт, что это всего лишь природные явления и ничего более. Вот, кстати, психологи чаще всего используют подобные задания, чтобы оценить баланс между рациональностью и воображением. Ну, я не являюсь человеком в халате, но в очках все-таки попытаюсь узнать у вас, друзья, а вы-то относите себя к какой категории людей? Вы реалист или все же оптимист? Поэтому переходите к нам на официальную страницу Радио Детства ВКонтакте и отвечайте на вопрос. Но он у нас поставлен другим немножечко образом, выбирая между реалистом и мечтателем. К какой категории вы себя относите? Есть следующий вариант и ответ. Собственно, вы относите себя к реалистам, к мечтателям, либо к оптимистичным реалистам, которые все-таки нет-нет доверят в лучшее. Голосуйте, отмечайте себя на нашей странице в Инстаграм, также переходите к голосованию. Ну, обязательно в конце этого часа мы подведем итоги и выясним, какая категория наших прекрасных белорусов и гостей город Бреста относит к той или иной категории. Но в любом случае, мечтатель вы или реалист, это не важно. Главное, что сегодня природное явление коснется абсолютно всех и каждого, поэтому смотреть обязательно.

0: Реклама. Запланировали покупку мебели, но ограничены в бюджете? У нас есть решение.
1: В рамках кредитной программы от ОАО «АСБ Беларусьбанк» есть отличная возможность приобрести мебель ЗОВ на невероятно выгодных условиях. Потребительский кредит выдается сроком до 3 лет с фиксированной ставкой 4% годовых без поручителей и дополнительных комиссий.

0: комиссии.
1: Подробности уточняйте у дизайнеров-консультантов в центрах продаж ЗОВ. Брест, улица 28 июля, дом 30, строительный гипермаркет «Материк». Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
2: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

Вот так сидишь себе и думаешь, а к какому типу людей отнести, к реалисту, мечтателю, либо оптимистичному реалисту. Но все очень просто, друзья мои, достаточно задуматься и посмотреть вглубь себя. Да, прошерстить какие-то события, посмотреть со стороны, помочь близким вспомнить интересные моменты, благодаря которым вы открыли для них с другой стороны. Вот вы были какой-нибудь жестокий критик, который критиковал все направо-налево, но в какой-то момент решили поменять свою точку зрения, потому что, ну, случилось какое-то важное, яркое событие в вашей жизни. Вот, кстати, по поводу всех этих событий, друзья, мы подводим одно большое космическое, не только для нашей страны, но и для тех широт, кто увидит в пик Персеиды в ночь с 12 на 13 августа, где Земля пройдет через самую плотную часть метеоритного потока. Это, друзья мои, да, событие на 100 из 100. И тем, кто планирует ловить оба вечерних событий, стоит учесть все-таки разные условия. Для затмения понадобится открытый западный горизонт и защитный фильтр, а для Персеиды темное небо подальше от города и минут 20-30, чтобы глаза адаптировались к темноте. Ну, в общем-то, прогноз погоды по своему региону лучше проверять заранее, но учитывая сообщение от Брест-облгидромета, мы-то уверены, что у нас все будет прекрасно. Да, переменная облачность, но, слава богу, без осадков. Ну и, конечно же, температура воздуха в течение дня прогреется до 24 градусов тепла, так что планировать обязательно стоит. Ну и стоит также заходить на нашу страницу во ВКонтакте и, конечно же, выбрать для себя, к какому типу людей вы себя относите, к реалисту, мечтателю, либо оптимистичному реалисту. В конце обязательно подведем итоги, ну и, конечно же, будем рады увидеть ваше сообщение, где вы все-таки определяете для себя тот или иной тип личности в истории, с которой вы оказались. Быть может, вы уже давно решили для себя, что являетесь вот таким вот человеком. Да, реалист, да, видите сквозь призму правды и так далее и тому подобное, но объяснять это нам не обязательно. Вы просто расскажите, почему так вышло. Плюс 375-33-3-99-00-11. Будем ждать ваших посланий.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области от 19 до 24 градусов тепла. В Барановичах сегодня плюс 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
1: Реклама. Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176. Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Слухай наших.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Радио Брест.

0: Но вот нравится дорогому Энрике Иглесиасу то, как он это чувствует в одноименной композиции «I like how it feels». Действительно, так как чувствуем мы, наверное, поймет только белорус белоруса. Ну и, конечно же, перед тем, как подвести итоги, друзья мои, хотелось бы обратиться к вашим сообщениям по поводу нашего поста-опроса. Все-таки кто-то из вас выбрал вариант реалиста, кто-то мечтателя, ну а кто-то фантазера, как это сделал Евгений. Ну что ж, фантазер, наверное, называет вас и ваша супруга в том числе. Смотри, очень милая фотография вашей семьи с вашими детками. Поэтому, конечно же, Жене, хочется пожелать вам отличного настроения, крепкого здоровья, большой привет семье, ну и, конечно же, оставаться рядом вместе с нами, поскольку у нас только самая свежая актуальная информация, ну и музыка, которая всегда приходится кстати. Итак, есть у нас еще одно послание от Ольги. Вот, кстати, у нее как-то странно все срабатывает. Сама считает себя мечтателем, окружающий реалистом. Ну, наверное, потому что, как вы говорите, считаете, что сильные мечты воплощаются в реальность. А вот окружающие почему-то видят результат и считают, что это не мои мечты, а, скорее всего, реальность. Но если вы не мечтаете так, как получается у вас в жизни, а получается в жизни у вас все хорошо, значит, можно сказать, что вы оптимистический реалист, дорогая Ольга, поэтому переходите, пока есть время, голосуйте, и мы с огромным удовольствием все-таки подведем промежуточные итоги, а вы спустя некоторое количество времени все-таки сможете дойти до нашей официальной страницы Радио Брест ВКонтакте и проголосовать. Итак, друзья, мы все-таки подводим итоги и выясняем, кто из вас реалист, а кто мечтатель. Да и мнения у нас разделились, могу вам честно сказать, 50% проголосовало за вариант реалиста и 50% за вариант оптимистического реалиста. Все-таки мечтателей у нас почему-то мало оказалось, но, друзья, мечтать никогда не поздно, да и никогда не рано, скажу я вам честно по секрету, поэтому попробуйте, не тая, это сделать для себя, для своей проверки, для проверки своих маленьких мечт, которые вы в ближайшем будущем обязательно воплотите. Ну а пока лето продолжается, и у нас такой, знаете, уходящий аккордный месяц август, попытайтесь как-то вот вклиниться и всунуть в него все ваши самые яркие сокровенные мечты, за которые вы держитесь уже долгое-долгое время и все никак не можете пробить эту брешь. Я уверен, что у вас все обязательно получится. 10.51 в стране. Я, Влад Романенко, прощаюсь с вами до завтра. Услышимся в одно и то же время с 7 до 11. Ну и, конечно же, по традиции всех обнимаю. Удачной среды. Пока-пока.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов, в студии Ольга Фалеева. Доброе утро. 15 августа ляскавичи примут 9-й международный фестиваль «Зов Полесья». Набережная Припяти превратится в большую праздничную площадку. Масштабный праздник развернется на площади более 9 гектаров. Гостей ждут концерты, интерактивные исторические зоны, полевой кинотеатр, музейная программа. Центральная часть – 13 подворий от районов Гомельской и Брестской областей, Пинска. В этом году лейтмотив – «Жаночий голос Полесья, спадщина якая живе». Каждое подворье представит женские образы, исторические и современные. Будет и дегустация национальных блюд, яркая церемония открытия. Вечером праздник красоты и грации «Полесская прихожуня» и шоу-программа «Кавер-хор-шоу» с участием лучших белорусских и российских коллективов. Фестиваль проводится раз в 2 года. Начал свою историю в 2010 году. За это время вырос из межрегионального праздника в международный. В стране проходит республиканская благотворительная акция «В школу с добрым сердцем». Об этом Белта сообщил первый секретарь ЦК БРСМ Владимир Павловский. Акция направлена на оказание социальной поддержки семьям с детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, в том числе многодетным и неполным семьям, а также тем, кто испытывает сложности с подготовкой детей к новому учебному году. По всем регионам страны запланированы яркие благотворительные мероприятия, концерты, интерактивные программы и сборы необходимых школьных принадлежностей, рассказал Владимир Павловский. Главным событием станет торжественное мероприятие с волонтерами и детьми, которое пройдет завтра в Национальной библиотеке Беларуси. Оно объединит порядка 30 воспитанников социальных учреждений и домов семейного типа. Для них подготовлена насыщенная программа.
0: Новости.
1: В Беларуси расширили сервис проверки контрагентов на портале электронных услуг «Е-послуга», сообщили Белта в Национальном центре электронных услуг. Проверить деловую репутацию и финансовую стабильность партнеров Беларуси стало гораздо проще и надежнее. Если раньше система анализировала 12 государственных баз данных, то сейчас сведения о юрлицах загружаются сразу из 23 источников. Это позволяет бизнесу получить максимально полную и объективную картину о благонадежности контрагента еще до подписание контракта. Теперь через личный кабинет на e-послуги или на специализированном сайте reputation.eposluga.by можно узнать не только о факте регистрации или ликвидации компании, но и увидеть ее скрытые риски. Агрегатор, в частности, показывает реальные долги, налоговые и таможенные обязательства и даже предоставляет доступ к бухгалтерской отчетности. И в завершение о спорте. Групповой этап Кубка Солей открыл новый хоккейный сезон в Беларуси. Это отличный шанс для команд проверить обновленные составы. Сегодня в программе сразу 3 поединка, 2 из которых будут доступны в прямом эфире на телеканале «Беларусь-5». Это игра между Брестом и Шахтером в 17:55 и встреча Лиды и Динамо Молодечно в 20:10. Еще один матч пройдет в Барановичах. Авиатор будет принимать столичную Юность. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест. Brestfm.by в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Местами порывы до 14. Температура воздуха по области от 19 до 24 градусов. В Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
1: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в «Диаманте» всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с «Диаманте». Срок проведения акции 5 октября 2016. Подробности на «Диаманте.бай» или по телефону плюс 7-29-689-77-78.
2: Погода.
3: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Местами порывы до 14. Температура воздуха по области от 19 до 24 градусов. В Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Региональные новости. Пружаны.
2: Полдень с новостями Пружанского района. Ольга Фалеева. Здравствуйте. Уборочная кампания в стране продолжается, и ее передовиков ежедневно чествуют за высокие результаты. Среди лучших комбайнеры предприятия «Журавлиное» Михаил Федотов и Александр Сакович. Они первыми в Брестской области намолотили 3000 тонн зерна на комбайне отечественного производства. Поздравить аграриев и поблагодарить их за труд приехал заместитель начальника управления рекламы предприятия «Гомсельмаш» Александр Макаревич. Передовикам вручили подарочные сертификаты и ценные подарки. В Минске чествовали победителей и лауреатов республиканского конкурса «Строительный Олимп-2026». Среди победителей государственное унитарное производственное предприятие «Пружанское ПМС», которое стало лучшим в номинации «Лучшая организация строительной отрасли и строительная деятельность». Кроме того, в номинации «Лучший объект строительства, объекты сельскохозяйственного назначения» победила реконструкция мелиоративной системы верховья реки Ясельда в открытом акционерном обществе «Журавлиное» на площади 591 гектар. Почетный диплом победителя в номинации «Лучший руководитель строительной отрасли» присужден директору предприятия Алексею Шахновичу. В Малом зале Дворца культуры Управление по труду, занятости и социальной защите Пружанского райисполкома провело семинар по актуальным вопросам законодательства о труде и о требованиях законодательства в отношении обязанных лиц для руководителей и специалистов организаций всех форм собственности с участием представителей органов государственного надзора и контроля. В Пружанском отделе ЗАГС состоялась торжественная церемония чествования двух семей района, в которых недавно родился третий ребенок. Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Третий батькоу». Родителей поздравили председатель Пружанского районного совета депутатов Екатерина Попко и председатель районного отделения партии «Белая Русь» Дмитрий Матяш. Семьям вручили главный символ проекта – традиционную батькову кашулю в деревянном сундучке. Она станет не просто символичным подарком, а настоящей семейной реликвией и оберегом, который родители с гордостью передадут по наследству своим детям и внукам.
0: Новости.
2: В субботу 15 августа с 9 до 12 часов по телефону 41504 проведет прямую телефонную линию заместитель председателя Пружанского райисполкома Сергей Михайлович Гук, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительства. В рамках регионального этапа чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд второй лиги команда «Пружаны» провела очередной домашний матч. Соперником стала дружина из Драгичина. Встреча завершилась победой пружанских футболистов со счетом 3-2. Автором хет-трика стал Глеб Судариков. В агрогородке Леново прошел праздник «Леновский гостиниц». Для жителей и гостей были организованы концертные и развлекательные мероприятия. А подробный репортаж о празднике опубликован в сегодняшнем номере газеты «Районные будни». В Сухополе состоялся праздник «Живи и процветай, родной уголок», посвященный 385-летию агрогородка. Торжественную часть открыл настоятель храма Воздвижения Креста Господня протоиерей Виталий Новосад. С поздравлениями к землякам обратились заместитель директора по идеологической работе открытого акционерного общества «Журавлиное» Татьяна Осипчук и председатель Сухопольского сельсполкома Ирина Кузьмич. Праздничное настроение гостям подарили коллектив Сухопольского сельского клуба «Библиотеки» и вокальная группа «Ясница» из Кобринского района. На территории Пружанского сельсовета в рамках Дня сельсовета прошли выездные приемы граждан руководством районного совета депутатов и райисполкома. Подробности читайте в следующем номере газеты «Районные будни». С 18 по 22 августа на территории Пружанского района пройдет специальное профилактическое мероприятие «Дом без пожара». Его цель – снижение риска возникновения пожара в жилищном фонде, предупреждение гибели людей и повышение культуры безопасности жизнедеятельности населения. Следующий эфир программы «Региональные новости Пружаны» слушайте через неделю в 12.00 на радио «Брест». Выпуск подготовлен корреспондентом газеты «Районные будни». С новостями Пружанского района знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Местами порывы до 14. Температура воздуха по области от 19 до 24 градусов. В Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24.
3: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас в «Весте».

0: вот так вот хочется продолжить эту песню. 12.12 на наших студийных. И именно с таким настроением будем продолжать сегодняшний день. Среда, кстати, на календаре. Экватор, серединка, если хотите, вершина сегодняшнего дня. Уже случилось, уже 12.12, да. Ну и этой трудовой недели также вершина. Мы на пике, господа и дамы. Уже совсем скоро будем в пятничном настроении вместе с вами ждать вечером. Ну а пока наслаждаемся тем, что имеем. А имеем мы что? Много музыки, хороших новостей и целых 3 эфирных часа впереди. А будут еще и некоторые сюрпризы для вас подготовленные. Вот поэтому будьте вместе с нами, чтобы ничего не пропустить. Так, меня зовут Женя Филинович, как я уже говорил ранее, 3 часа эфирного времени вместе с тобой и на одной волне, 104.8 FM в городе Бресте. Также наш сайт для того, чтобы ты был счастливеньким и слушал нас в любой точке планеты, radiobrestfm.by и мобильное приложение Radio Player Беларусь специально для этого также создано. Ну а для того, чтобы дома для тебя вдруг, если накатит грусть и тебе стало чуть веселее, тогда скажи заветные несколько слов: Алиса, включи Радио Брест. 4 слова получается. Да, 4. Заветные 4 слова. Да, девушка ждет заветные 3 слова, ну а мы сказали ей 4. Чуть больше наговорили. Сегодня самая лучшая музыка только для тебя. Самое лучшее настроение только для тебя. Люди вокруг, рядом хорошие, это тоже только для тебя. Сегодня все только для тебя. Поэтому улыбайся шире. Ну и, конечно, с огромными глазами смотри на все происходящее. И, безусловно, делись и пиши нам, например, в Инстаграме, а может быть даже в ТикТоке. Смотри там новые видосы. Видосы у нас также появляются с регулярной постоянностью. И сердечки мы ждем от тебя в виде какой-то ответной реакции. А все это и многое другое уже совсем скоро в рамках 3 часов эфирного времени дневной смены. Давай продолжать этот день весело, бодро, ну и ярко. Точно так же, какой этот солнечный день сегодня получился. Кстати, о погоде на сегодняшний день в середине этого часа еще раз расскажем и напомним.
1: Реклама. Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

12.20, чем бы вы ни занимались в этот момент, мы вам напомним еще и о событиях этого дня, о праздниках, расскажем, что случилось и какие международные дни отмечаются сегодня. Как бы это странно ни звучало, Международный день молодежи, ребята, поздравляем всех тех. Праздник достаточно молодой, всего лишь 27 лет, отмечается по всему миру целиком. Каждого из вас поздравляю, независимо от того, сколько вам лет, 21, 38, 47 или за 70. Вы, безусловно, для нас остаетесь все время молодыми. И для себя я тоже уверен, что вы являетесь молодым человеком, ну или девушкой. День подсолнуха сегодня, а также день встречного рассвета. Если в рамках этого дня у вас получилось встретить рассвет, здорово. Можно отметить праздник, ну или перенести то самое чувство встречного рассвета уже, может быть, на выходные дни. Кстати, погоду обещают замечательную. День виниловой пластинки сегодня отмечается, а также Всемирный день слона. Полетели дальше, добавим немного гастрономических удовольствий. День жульена с картошкой фри. День жареных ребрышек, а также день среднего ребенка сегодня. Но это у всех, у кого есть больше одного брата или сестры, могут отмечать это событие и поздравлять с этим праздником. Так, что еще? Айзек Зингер получил патент на первую швейную машинку в 1851 году. Ну, а что еще? Что еще случилось? Я хотел бы увидеть здесь еще и известных людей, которые появились на свет, но таковых, к сожалению, пока что не нашел. Но это не говорит о том, что в вашей жизни нет события такого, которое произошло 12 августа, и вы, например, с этим событием хотите кого-то поздравить. Все очень просто. Поздравляйте через номер нашего вайбера 399-2011. Можно, конечно же, и личное сообщение прислать, но мы тогда ничего про этого человека не узнаем, насколько он хороший и насколько он вам дорог. Поэтому мы хотим все это узнать в вашем сообщении. Присылайте 9900 смс-портал, ну, еще раз, номер вайбера 399-2011. Ну а пока продолжаем повышать уровень твоего настроения. Повышаем его при помощи музыки и, конечно же, танцев. Мари Краймбрери, танцуй как суперзвезда.

0: Погода.
1: О погоде от Брест облгидромета информация. Сегодня на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Местами порывы ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах сегодня от 20 до 22 градусов. В Пинске 21-23. В Брест сегодня до 24 градусов тепла.
2: Реклама. АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
4: Тогда тебе нужно «Наше все».
3: Что?
4: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
5: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
6: Паравома. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
7: Слушай наших.

12 часов 38 минут. Продолжаем твой рабочий день. Продолжаем новостями красоты. Ну, поскольку красота, она, безусловно, везде, да, и мы знаем такое выражение «красота в глазах смотрящего». Помимо этого, мы еще говорили не так давно про книгу рекордов Гиннесса. Так вот, уважаемые радиослушатели, блогерша из Индии отрастила волосы более 2 метров и установила новый мировой рекорд. Но когда мы говорим, что более 2 метров, это не значит, что 2 метра и 1 сантиметр. Это 2 метра и 75 сантиметров. Именно такой длины у нее волосы. Ну и нужно отметить, что для сравнения рост самого высокого человека в истории, Роберта Уолдлоу, составляет 272 сантиметра. Она долго шла к этому достижению, она изо дня в день тщательно ухаживала за своими локонами, регулярно выкладывала все эти ролики с бьюти-советами. По ее словам, в индийской культуре длинные волосы считаются признаком неземной красоты. Она призналась, что ей приходится часами расчесывать свои локоны, чтобы они выглядели хорошо. Кроме того, она не пользуется обычными шампунями из супермаркетов. Ну а по уверениям самой блогерши, когда она гуляет по улице, прохожие часто останавливаются, чтобы сделать ей комплимент. Ну, мы желаем вам также красоты в жизни, независимо от того, какой длины у вас волосы. На часах уже 12:40, и мы готовы продолжить вместе с вами в этот день. Передавать приветы и самые теплые слова начнем уже буквально через 20 минут, поскольку именно тогда стартует час приветов и поздравлений. Все свои поздравления, добрые слова, пожелания приятного аппетита, ну или какие-то признания, отправляйте к нам на номер Viber 399-2011, код 8033. Я даже забыл немножечко. Так, ну а пока добавим немного счастья в ваши дома, к вам на работу немножечко счастья отправим, безусловно. И в целом, пускай этот день также станет для вас счастливым. Группа «Добро дали».

0: Реклама.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики ЗОВ по адресу улица Московская, 253.
3: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с ЗОВ. Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: 12:24, а музыкальная композиция в виде новинки представлена здесь, на волнах Радио Брест. Группа «Серебро», «Смотри, но не трогай». Ну, безусловно, у каждой истории музыкальной есть какая-то предыстория из жизни, ну и такое чувство, что слова этой песни навеяны каким-то, возможно, мебельным магазином. Смотреть можно, трогать, к сожалению, нельзя. 12:54 вместе с вами продолжаем эфир на волнах Радио Брест и плавно переходим к следующему часу. В следующем часу нас ждут, безусловно, самые лучшие люди, поскольку именно им будут адресованы ваши поздравления и приветы. Не забывайте отправлять к нам на номер Вайбера 399-2011. Все обязательно будем читать. Ну а прямо сейчас еще немного музыки в продолжении этого часа. Скороль Артем и Лера Бернатович с композицией «По свету белому». Да, нас можно слушать абсолютно точно на нашем сайте «По всему белу свету». Radiobrestfm.by. Я на секунду начинаю забывать наши координаты, как будто бы. Radiobrestfm.by — это наш сайт. Находите клавишу онлайн-прослушивания, и мы будем именно там, где вы находитесь.
1: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов, в студии Ольга Фалеева. Добрый день. В Беларуси намолотили более 7 миллионов тонн зерна, сообщили Белта в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. По оперативным данным, намолочено зерновых с учетом рапса 7 миллионов 165 тысяч тонн. Это более чем на 1,5 миллиона тонн больше, чем в этот же день прошлого года. В Брестской области намолочено 1 миллион 564 тысячи тонн. Также в стране убрано 80% от общей площади культур на зерно, лен вытерблен на 92% площадей. В счет госзаказа поставлено 333 тысячи тонн продовольственного зерна, 104 тысячи тонн масла семян рапса, 56 тысяч тонн пивоваренного ячменя. Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» на этот раз посвятили году белорусской женщины. В целом, полесские регионы Гомельской и Брестской областей объединены общим названием «Сердце Полесья у жаночих долонях» и посвящены выдающимся женщинам-представительницам районов-участников. Эта тема в основе представления визитных карточек каждого подворья. Основные площадки разместятся на территории музея под открытым небом Национального парка «Припятский». Мастера, ремесленники и творческие коллективы фактически подготовили мини-концертные программы и мастер-классы. Фестиваль «Зов Полесья» пройдет 15 августа в агрогородке Лясковичи в Гомельской области.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Постановлением экономического суда Брестской области к административной ответственности привлечен житель областного центра за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Согласно материалам дела, брещанин в ходе контрольной закупки реализовал сотруднику налогового органа сигареты иностранного производства в количестве 100 пачек, общей стоимостью 830 рублей. Также в ходе осмотра его места жительства обнаружены сигареты в количестве 26 пачек. Объявление о продаже различных табачных изделий гражданин размещал в группе мессенджера Telegram. Суд признал его виновным в осуществлении предпринимательской деятельности без государственной регистрации и назначил административное взыскание с конфискацией предмета административного правонарушения. Белорусская железная дорога проинформировала о временном изменении графика движения поездов на участке Калинкович-Лунинец с 19 августа в связи с ремонтом моста. В частности, поезд межрегиональных линий эконом-класса номер 605-606 Полоцк-Брест-Полоцк будет следовать в сообщении Полоцк-Жидковичи-Полоцк, отправлением со станции Полоцк 18 августа и с Жидковичи 19 августа. Беспересадочные вагоны Брест-Гродно будут курсировать в составе поезда номер 604 Брест-Гомель, отправлением из Бреста 19 августа в 19:41. В пресс-центре перевозчика обратили внимание пассажиров, что в указанные сутки на участке Калинковичи-Жидковичи-Лунинец отдельные поезда региональных линий эконом-класса будут следовать по измененному маршруту. И в завершение информации от партнеров. АЗС «Беларуснефть» Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusnef.by. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный, ночью слабый, днем 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 19 до 24 градусов. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 9-11, днем 22-24 градуса.
4: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас вместе!

0: пришлете к нам на номер Вайбера 399-2011. Помимо этого, зачитаем сообщение, которое пришлете на номер СМС-портала 9900. Поэтому вспоминайте, у кого и какие события в этот день случились и что произошло. Ну и мы, безусловно, все ваши приветы будем озвучивать уже прямо сейчас. Так, с чего начнем? Сообщение, которое прислала к нам Мария. Мария написала: «Здравствуйте!» Тут прям целый интернациональный привет. Все дело в том, что Мария передает привет в Абхазию моему любимому брату Рустаму. Счастья, здоровья тебе и очень скучаю. Радио Брест, самая лучшая радиостанция, слушаю только вас. Вероничка написала: «Здравствуйте, передайте привет любимому человеку, Гаврилову Илье. Безумно люблю, скучаю, жду». Олечка написала также к нам на номер Вайбера: «Здравствуйте, поздравляю свою маму с днем рождения, с ее юбилеем, Новицкая Оксана Станиславовна. Счастья, любви, радости, здоровья и успеха во всем. Также передаю привет моей подруге Дарье и другу Дмитрию. Хорошего дня вам и отличного настроения». Так, есть еще сообщение большого формата, ну и формата поздравительного. «Добрый день, прошу поздравить с днем рождения папу, тестя и деда Нилиповича Александра Степановича. Ему 61 год, из деревни Бездерж Драгического района, который работает в колхозе, помогает стать ему лучше. Хотим пожелать нашему Александру крепкого здоровья, исполнения желаний, быть всегда веселым и позитивным, долгих лет жизни, надежных и преданных друзей, деньжат побольше и удачи во всех начинаниях. Это от доченьки Тани, зятя Андрея, внучек Анечки и Верочки». Это была лишь только первая порция ваших добрых слов и приветов. Очередная порция уже совсем скоро. Не пропустите, будьте вместе с нами где-то неподалеку. Ваня Дмитриенко далее в музыкальном эфире через небольшую рекламную паузу.
1: Реклама. Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
2: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Продолжаем час приветов и поздравлений. 13 часов 23 минуты. Значит, здравствуйте, написала нам Светланка. Передаю привет всем своим девчонкам, которые остались самые стойкие на работе. Девочки, держимся. Ну, девчонки, держитесь. Все остальные, я понимаю, разошлись по отпускам. И сейчас какая-то двойная, может быть, даже тройная нагрузка. Мы вместе с вами, мы в качестве поддержки, если что. Настя написала: у нашей любимой девочки сегодня день рождения. Ульяна, с праздником. Пусть этот год будет самым счастливым, самым ярким и самым твоим. Ты лучшая, и мы очень тебя любим. Это все было от Анастасии. Так, есть еще от Мариши сообщение. Очень хочу передать привет любимому человеку. Алексей, я тебя очень сильно люблю. Спасибо, что ты появился в моей жизни в тяжелый момент и сделал меня счастливой. Еще тут прикрепили огромное количество сердечек в этот момент. Ну, Алексей в эту секундочку, я думаю, расцвел. Он как цветочек сейчас. 13 часов 24 минуты. В середине этого часа поговорим о погоде на ближайшие сутки. Информация от Брест-Облгидромет. Поэтому не пропустите, поэтому будьте рядом. Ну и пишите. Пишите свои сообщения, отправляйте к нам на номер Вайбера или на номер СМС-портала.
1: Наши песни.

0: ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила, купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Срок проведения акции по диалисту 5-26. Подробности на 7 карат.кб или по телефону +32 29 689 77 78.
3: Погода.
4: Так, ну что, информация о погоде. На сегодняшний день от Бреста был гидромет. На Брещине синоптики обещают нам переменную облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер от 5 до 10 метров в секунду. Местами порывы до 14 метров в секунду. Будьте аккуратны. Температура воздуха в Барановичах сегодня 20-22 градуса. В Пинске 21-23. В Бресте сегодня от 22 до 24 градусов тепла.
5: Реклама.
6: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Еще немного коммерческой информации. 15 августа ресторан-клуб «Медуза» приглашает на ВОК, самую модную вечеринку этого лета. В этот вечер «Лала Бэнд» наполнит зал знакомыми песнями, под которые хочется петь вместе и танцевать. В программе «Воздушная акробатика», шоу-балет «Медуза», диджей-дэнс, вокал Арины Смолевской, фотограф и фотозона ВОК. 15 августа ресторан-клуб «Медуза», Советская, 73. Яркая ночь, которая продлится до 6 утра. Бронирование столиков по телефону 8-029-608-45-45.
5: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест. До 14.00 озвучиваем все ваши сообщения. Сережа написал: хочу передать привет моему сыну Антону, который сидит рядом в машине и готовится ехать в музей. Ну, к этому что, какая-то особенная подготовка нужна? Если да, тогда готовьтесь как следует, особенно если это музей космонавтики. Так, Олечка написала: мамочка моя, ты самая лучшая и прекрасная. Передает привет всем ружанам и говорит: Дима, спасибо за помощь. Продолжаем ваше сообщение озвучивать. Девочка Тома написала нам: всем слушателям Радио Брест огромный привет. Лето продолжается. Не грустите, все будет хорошо. Ну, слушайте, вот с таким вот настроением я предлагаю и продолжить не только сегодняшний день, но и в целом это лето. Наше лето продолжается, только 12-й день августа на календаре. Еще много-много-много летних событий предстоит, но в том числе и в эфире здесь на волнах Радио Брест. Совсем скоро неожиданный сюрприз для каждого, поэтому будьте вместе с нами и в рамках следующего часа все обязательно услышите.
1: Наши треки.

финальная или заключительная порция ваших добрых слов и приветствий. Все, что долетело к нам сюда на эту минуту. Сообщение было от Елены. Хочу поздравить с днем 20-летия своего сына Александра. Очень люблю, успехов во всем и ровных дорог. Мама Лена. Маме Лене также передаем большой привет и поздравляем ее с рождением сына. Так, хочу поздравить с первым днем рождения сынишку младшего брата Дмитрия и его жены Кати. Костик пускай растет хорошим, послушным мальчиком. Ваша тетя Лена. Передали приветики. Есть еще сообщения. Вот мы сейчас только их попытаемся отыскать. Хочу поздравить коллегу по работе Ольгу Николаевну с днем рождения. Пожелать ей хорошего настроения, здоровья, исполнения всех желаний и, безусловно, огромной мечты. Хорошо отдохнуть в отпуске. Это все было от коллег. Ну, а написал сообщение Надежда. Давайте еще разочек перепроверим, все ли мы прочитали, ничего ли не пропустили. Ну и вместе с вами можем смело продолжить эфир на волнах Радио Брест. Сегодня до 15.00, все как обычно, 3 часа эфирного времени. Они абсолютно точно пролетят незаметно. Поэтому наслаждайтесь каждым мгновением, каждой музыкальной композицией. Ну и летом также наслаждайтесь. Наше лето продолжается. Джонни и Федок в продолжении музыкального эфира. Самая летняя композиция, которая так и называется «Лето». На радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов, в студии Ольга Фалеева. Добрый день. В Брестской области единовременную материальную помощь получат 22 900 многодетных семей, в которых воспитывается более 49 тысяч детей, сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите облсполкома. Для этого в местных бюджетах предусмотрели 8 миллионов 800 тысяч рублей. По вопросам предоставления помощи на подготовку детей к учебному году необходимо обращаться в органы по труду, занятости и социальной защите в соответствии с регистрацией по месту жительства. Ей могут воспользоваться малообеспеченные многодетные семьи. Деньги предназначены для покупки одежды, обуви и канцелярских принадлежностей. Родители, которые растят детей-школьников, могут рассчитывать на финансовую помощь к учебному году по месту работы в соответствии с коллективными договорами и другими локальными актами. Поддержку семьям готовы оказать профсоюзы. Помимо этого, во всех городах и районах региона проводятся благотворительные акции. Прокуратура Ивацевичского района потребовала устранить нарушение законодательства об охране и использовании мелиорированных земель. Об этом сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области. Проверка показала, что в ряде сельхозорганизаций района мелиорированные земли использовались неэффективно. Причинами стали нерациональное планирование сельскохозяйственных работ, отсутствие контроля со стороны руководителей организации. Надзорное ведомство выявило эти факты после реконструкции мелиоративной системы в 2024-25 годах. В частности, 0,7 гектара луговых земель заросли сорной растительностью и простаивали. Установлены случаи закладки травяных кормов в курганы на мелиорированных землях. Кроме того, зафиксирован факт незаконной добычи песка. Каналы своевременно не окашивались. Прокурор Ивацевичского района внес акты надзора, а также инициировал привлечение виновных к дисциплинарной и административной ответственности. Исполнение акта надзора находится на контроле прокуратуры.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Более 22 тысяч абитуриентов воспользовались электронной очередью для подачи документов в вузы в этом году. Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра образования Александр Баханович, передает Белта. Второй год в личных кабинетах на сайте Республиканского института контроля знаний абитуриенты могли сделать предварительную запись для подачи документов в удобное для них дату и время. При этом была сохранена традиционная процедура. Это позволило обеспечить равномерный прием абитуриентов во все дни работы приемных комиссий, отметил Александр Баханович. Он подчеркнул, что вступительная кампания прошла организованно в полном соответствии с правилами приема. И в завершение. Обеспечение порядка в рекреационных зонах Бреста остается приоритетным направлением деятельности коммунальных служб. Пляж Заречный ежедневно принимает сотни жителей и гостей города, что предъявляет повышенные требования к организации уборочных процессов. Сотрудники коммунальника приступают к работе с 6 часов утра. Их цель не просто убрать территорию, а создать условия для безопасного, эстетически и приятного отдыха. Эффективность работы уборочных бригад может быть существенно повышена при сознательном поведении самих отдыхающих. Граждан призывают соблюдать элементарные правила чистоты, складывать отходы в урны, не закапывать их в песок и не оставлять на берегу, информирует телеграм-канал «Любимый Брест». И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный, ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 19 до 24 градусов. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 9-11, днем 22-24 градуса.

0: домой.
1: 14.10, только что парад of Planets на волнах радио Брест. Ну, а мы вместе с вами продолжаем наш парад музыки, хорошего настроения и, безусловно, ярких эмоций. Да, ну и каких-то неожиданностей. Кстати, совсем скоро те самые неожиданности. Уже я приоткрою такую занавес. Может быть, если хотите, я расскажу, что будет происходить. А может быть, и не буду рассказывать. Зачем? Зачем? Не буду. Все, пускай будет небольшая тайна для каждого из вас, чтобы вы, присоединившись к нашим радио Брест приемникам, сделали немножечко громче и сразу поняли, о чем идет речь. Ну, только скажу, что у нас есть прямо для вас небольшой такой человеческий приятный сюрприз. Ну, а пока 14.11. Да, 12 августа также, да. Ну, и вместе с вами продолжаем эфир. Тройное «да», вот если хотите, продолжая эфир на волнах радио Брест, можно воскликнуть как троекратным «ура» буквально. Ну, и только хорошая музыка далее в продолжение этого часа. И ваше хорошее настроение. Я уверен, что вместе с вами, оно пускай вас не покидает, мы совсем скоро вместе с вами услышимся вновь.

0: Реклама.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: 21 минута, только что новинка. В эфире радио Брест. Зиверт с композицией «Давай на самый верх». Ну, мы прямо сейчас тоже по настроению прыгнем буквально в самый верх. Но все потому, что здесь я не один. И, знаете ли, сюда к нам на курсы понижения своей квалификации прислали новенькую. Ну и прямо сейчас мы будем с ней знакомиться. Ну что, привет!
1: Всем привет, я Маша Кочеловская, новый голос в эфире «Радио Брест». И мы вместе с тобой начинаем рубрику «Будь в курсе». Далее самые яркие новости за последнее время. Сделай погромче, чтобы ничего не пропустить.
0: Так, ну что же, мы готовы. Маша, я надеюсь, ты тоже готова, поэтому давай будем удивлять наших слушателей. Что там у тебя?
1: Я предлагаю начать с кино. У меня новости, новости кино. Очередная история из вселенной Марвел. «Человек-паук. Новый день». И знаешь, с кем?
0: Так, с кем?
1: С Томом Холландом.
0: А, ну это неизменный персонаж Марвел, насколько я знаю.
1: Да, неизменный. И, кстати, я тебе скажу, что первый фильм в роли Человека-паука у него вышел в 2016 году. Так вот, продолжение истории супергероя. За прошедшие выходные собрал 655 миллионов долларов.
0: Ого, подожди, так это получается, что он по сборам обогнал даже «Мстителей»?
1: Да, и в мировом прокате кассовые сборы за 12 дней собрали 1,5 миллиарда долларов. И это лучший старт в истории. А в наши кинотеатры он приходит 15 августа. Жень, судя по тому, что ты сегодня в костюме Человека-паука, ты его ярый фанат.
0: Ну да, это хорошо, кстати, что ты заметила. Да, больше никто, кроме тебя, внимания на это не обращал. Поэтому я предлагаю, если честно, не останавливаться на этом, а продолжить. А, возможно, ты что-то нам расскажешь про Билли Айлиш. Потому что говорят, что она готова появиться на экранах.
1: Да, Жень, ты совершенно прав. Спасибо, что напомнил. Билли действительно снимается в кино. Она дебютирует в главной роли экранизации по роману известной писательницы «Под стеклянным колпаком». Угу. Режиссер Сара Полли. Съемки в Торонто, кстати, уже идут. И продлятся они до 2 сентября.
0: Ага, то есть Билли Айлиш, помимо того, что будет радовать нас в музыкальном эфире, еще совсем скоро мы сможем посмотреть на нее в кино. Так, это все новости кино?
1: Все новости кино, но у меня есть для тебя новости из мира шоу-бизнеса.
0: Так.
1: Вот ты знал, что солист группы «Добро» женился?
0: Ну, на самом деле нет, я слышал только про свадьбу Клавы Коки, если честно, и видел эту историю из Инстаграма.
1: Жень, да, все верно, ты, конечно, даешь, это было очень давно. А вот то, что Иван Заситкевич, солист группы «Добро», женился, ты этого не знаешь.
0: Нет.
1: Так вот, его замечательная супруга Анастасия. Она уже публиковала трогательные кадры с фотосессии. Можно заглянуть к ней на страничку и посмотреть. И я, кстати, очень рада за них. А ты рад за молодых?
0: Ну, безусловно, да, я рад от всего сердца поздравляем их. Ну, правильно я понимаю, что Анастасия выложила фотографии со свадебного мероприятия, а вот непосредственно у солиста группы «Добро», у Ивана, фотографий нет?
1: Нет,
0: ну, вот так, да. Вот так,
1: так, да.
0: Получилось, так получилось. А, слушай, ну хорошо. А, что там еще?
1: А, вот что я вспомнила. Угу. У меня есть новость, которая тебя 100% шокирует.
0: Пожалуйста.
1: Ты готов точно?
0: Да, давай, не тяни.
1: Хорошо, смешарики выпускают большую книгу «Совуньи».
0: Так.
1: Сборник мудрых советов, как справляться с тревогой, навести порядок в мыслях и обрести спокойствие.
0: Ага, ну это интересно. На самом деле, совсем недавно, кстати, они же поделились еще и реальным возрастом своих мультипликационных персонажей мультфильма.
1: Да, и самыми младшими оказались, неудивительно, Крош и Ежик.
0: Ага.
1: А самый старший — Совунья, ей аж 72 года.
0: 72 года?
1: 72, поэтому книга является, я думаю, что очень актуальной. К мудрости Совуньи стоит прислушаться, я бы тоже прислушалась.
0: Ну, если честно, даже я бы купил бы, возможно, один из этих сборников и посмотрел бы на это все вживую. Может быть, купим?
1: Слушай, а давай. Только вот надо будет немного подождать, потому что в продажу она выйдет только в сентябре.
0: Угу.
1: И вот как выйдет, так сразу я предлагаю ее прикупить. И советую вам, дорогие радиослушатели, тоже приобрести книгу Совуньи, чтобы осенняя хандра прошла мимо. Ну, а на этом у меня все. С вами была Маша Кочеловская. До встречи в эфире.
0: Пока. Ну что, мы благодарим Машу. У Маши с дебютом, между прочим, поздравляем. Она большая молодец и очень сильно переживала посредством того, как пройдет ее первый эфир. Но мы, безусловно, рады и готовы приветствовать ее. И буквально на еженедельной рубрике будем вместе с вами узнавать немного больше из мира интересных новостей. 14 часов 26 минут. Вместе с вами продолжается эфир на волнах Радио Брест. Ну и вот секундочку, та самая группа «Добро» в Радио Брест сигналах.
2: Мне нужен твой совет.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

0: Ой, да.
1: Не забудьте сегодня позвонить обязательно своим родителям, ну и просто признаться им в чувствах. А еще, возможно, рассказать о погоде на завтрашний день. Именно об этом прямо сейчас.
2: Лежит и так просит душа, ведь больше не надо нам.
3: Погода.
1: В ближайшие сутки синоптики обещают нам переменную облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, а ночью слабый. Днем от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах этой ночью 8-10, днем от 20 до 22 градусов. В Пинске ночью также 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью от 9 до 11, днем 22-24 с плюсом.
4: Реклама.
5: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
6: Тогда тебе нужно «Наше все».
5: Что?
6: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
7: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

14:40. Продолжается эфир дневной смены на волнах Радио Брест. Ну что, мы услышали новые голоса, мы узнали много интересных новостей. Ну и вместе с тобой, безусловно, готовы продолжать этот рабочий день. Чем он наполнен? Он наполнен уже какими-то победами, возможно, твоими личными рекордами или достижениями. Обязательно не забудь поделиться с нами через номер Вайбера 399-2011. Кстати, именно туда прилетело сообщение с днем рождения Оксану. Ну, мы поздравляем с днем рождения Оксану. А вот по поводу важной информации написал нам Сережа: ДТП на кольце западного обхода, если ехать с Дворникова на Зубачева. В общем, в рубрику «Дорожный корреспондент» поступает только полезная информация для того, чтобы мы успели оперативно передать ее обязательно посредством радиобрест-сигналов, особенно если это касается ваших маршрутов. Продолжается эфир, дневная смена также продолжается до 15:00, ну а далее уже 16 до 19 на волнах Радио Брест вечерняя смена. С хорошей музыкой будем продолжать эту среду, ну и вместе с тобой отправляемся далее. Мохито и диджей Демиксер на волнах Радио Брест, композиции «Перед рассветом», уже Радио Брест сигналами доносится к тебе. Перед рассветом.

0: Реклама. Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Руслан Алекно на волнах радио Брест, композиции «Мы останемся». Но мы, безусловно, останемся в твоей жизни в качестве музыки или в качестве, например, вечерней смены и будем продолжать твой день. Ну, а со мной услышимся уже завтра, да, как обычно, с 12 до 15.00 в дневной смене на волнах радио Брест каждый будний день. Я с тобой прощаюсь до завтра, пускай этот день будет наполнен, его продолжение наполнено только хорошими мыслями, эмоциями, если хочешь, только самыми позитивными новостями и при этом людьми вокруг. А у меня на этом все. Хорошего продолжения тебе этого дня и пока. Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. 4 экипажа в Беларуси намолотили более чем по 4000 тонн зерна, сообщили Белта в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. По оперативным данным, в стране 2283 экипажа намолотили более чем по 1000 тонн зерна, 281 экипаж более чем по 2000, 22 экипажа более чем по 3 и 4 экипажа более чем по 4000 тонн. В Брестской области лидируют в жатве Столинские и Барановичские районы. Лучшими комбайнерами стали представители открытых акционерных обществ «Великосельское агро» и «Журавлиное». Лидеры среди водителей – представители «Беловежского» и «Крошина». Нынешняя вступительная кампания в Беларуси стала самой успешной за последние годы. План приема выполнен в полном объеме. Студентами вузов стали 46 700 человек. Причем большая часть первокурсников, а это 32 тысячи, будут получать высшее образование совершенно бесплатно, на бюджетной основе. На платную форму обучения зачислено почти 15 тысяч абитуриентов. Еще 1500 человек приняты сверх плана. Это спортсмены, граждане стран СНГ и те, кто получает второе высшее образование. Стабильно высоким в последние годы остается и количество тех, кто зачислен без вступительных испытаний вне конкурса. Желающим учиться в колледжах на платной основе стоит поторопиться. Документы там принимают по 15 августа. Подать заявление в лицеи на рабочие специальности можно чуть дольше. Прием продлится до 23 числа.
0: Новости.
2: Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего генерального директора открытого акционерного общества «Беловежский» и представителя ряда субъектов хозяйствования за получение и дачу взятки в особо крупном размере. Об этом Белта сообщили в Управлении взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры. Руководитель сельскохозяйственной организации принял для себя от представителя 5 коммерческих организаций взятку в размере около 365 тысяч такенов, что эквивалентно 365 тысячам долларов, и составило почти 1 200 000 рублей. Цифровые деньги через посредника уходили на криптокошелек директора. Взятка была получена за бесперебойные поставки мяса и закупку пшеницы коммерческим предприятиям. Обвиняемые дали признательные показания. Взятка получателям приняты меры по уплате дохода, полученного преступным путем. И в завершение. Частичное солнечное затмение сегодня можно будет наблюдать в Беларуси. Астрономическое шоу начнется прямо перед закатом. Небесное представление стартует в 20:10, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. В этот момент через защитные светофильтры можно заметить, как Луна закрывает западный край солнечного диска. Тень продолжит постепенно расти и уже в 20:45 достигнет своего максимума. Светило скроется на 60%. В целом астрономическое явление продлится около 35 минут. При этом в полную темноту европейский континент не погрузится. Полоса 100% перекрытия шириной почти 300 километров затронет лишь Гренландию, Исландию и Испанию. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный, ночью слабый, днем 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 19 до 24 градусов. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 9-11, днем 22-24 градуса.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
1: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в «Диаманте» всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с «Диаманте». Срок проведения акции 5 октября 2006. Подробности на «Диаманте.бай» и по телефону плюс
2: 7 629 677 78. Погода.
3: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 19 до 24 градусов. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 9-11, днем 22-24 градуса.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Об экспериментальной проекционной подсветке на трассе от Бреста к Беловежской пуще, получаемой с помощью ГОБа-проектора, рассказал в проекте «Белта-страна говорит» заместитель генерального директора Брест-облдорстроя Сергей Демко. На автомобильной дороге Р-83 обустроена экспериментальная подсветка. Технология уже применяется Брест-автодором. Проектор высвечивает пешеходный переход на любом покрытии. Он хорошо виден, хорошо воспринимается и бросается в глаза, пояснил преимущество Сергей Демко. По его словам, в настоящее время ведется сбор данных и отслеживание эффективности работы оборудования при различных температурах во избежание сбоев. В случае успешных результатов планируется расширить сферу применения этой технологии и оборудовать дополнительные участки. Еще одна фигура зубра появилась на границе Брестской и Минской областей, в этот раз на границе Ляховичского и Клецкого районов. По инициативе районной власти на границе этих районов, недалеко от агрогородка Синявка, на возвышенности установлена малая архитектурная форма, пишет Ляховицкий вестник. Композицию установили работники Ляховичского ЖКХ, которые также занимаются благоустройством территории вокруг.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Лжемастер взял задаток и оставил жительницу Барановичей без денег и ремонта. Об этом сообщили Белта ОВД Брестского облисполкома. В оперативно-дежурную службу Барановичского ГУВД обратилась 43-летняя местная жительница. Она планировала сделать в доме ремонт и на одной из торговых интернет-площадок нашла объявление о предоставлении услуг по реконструкции жилых помещений. Женщина встретилась с мастером. После обсуждения всех деталей и заключения договора оставила незнакомцу задаток в размере 13 тысяч рублей. Получив деньги, мужчина так и не приступил к работе, перестал выходить на связь. Лжемастером оказался 40-летний житель Минской области. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупном размере. На базе Брестского лукодрома сегодня стартовал чемпионат Республики Беларусь по стрельбе из лука. В соревнованиях примут участие порядка 100 сильнейших спортсменов со всей страны. Они будут состязаться в личном и командном зачетах. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.бай» и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный, ночью слабый, днем 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 8-10, днем 22-24, в Бресте ночью 9-11, днем также 22-24 с плюсом.

0: Слово эксперту.
1: Всем здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Юля Майская. На календаре среда, 12 августа. Ну, а значит, в эфире традиционно для этого дня недели рубрика «Слово эксперту». И сегодня вместе с гостем в студии проведу ее я. Госпрограммы Роман Волчек, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома. Роман Станиславович, буду вас так называть. Так, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Так, вы помахали мне головой, Станиславович вас не особо называть.
2: Николаевич.
1: Николаевич все же. Так а кто же тогда был Станиславович, вот для меня уж не понимают. Ну, Роман, сойдемся на этом тогда. Здравствуйте, Роман. Спасибо, что нашли возможность прийти к нам сегодня на программу. Вам сегодня, как эксперту, будет дано слово в нашей студии прямого эфира. Лето – традиционно горячая пора, согласитесь, для вас, для ваших коллег, для сотрудников госавтоинспекции. Начнем с общей картины. Какова сейчас ситуация с аварийностью на дорогах Брестской области? Расскажите.
2: Итак, если обратиться к анализу аварийности за прошлую неделю, можно говорить о том, что за прошедшую неделю у нас произошло на территории области 8 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и 10 человек получили травмы различной степени тяжести. За нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлечено 278 пешеходов, 15 из которых находились в нетрезвом состоянии, 87 передвигались в темное время суток без светоотражающих элементов. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения сотрудниками госавтоинспекции задержано 23 водителя. Отстранено от управления 149 лиц, не имевших права управления транспортными средствами. За непредоставление преимущества в движении к пешеходам к административной ответственности привлечено 209 водителей. За выходные дни на территории Брещины зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 4 человека получили травмы различной степени тяжести. Итак, если обратиться к этим дорожно-транспортным происшествиям, предварительно можно говорить о следующем. В Пружанском районе в результате ДТП была травмирована несовершеннолетняя велосипедистка. Итак, 8 августа примерно в 14:15 71-летний местный житель управлял мопедом «Хорс» и двигался по автодороге Р-101 в направлении от деревни Семенча к городу Пружаны. По предварительной информации, на втором километре указанной автодороги он совершил наезд на 17-летнюю жительницу Пружанского района, которая пересекала проезжую часть на велосипеде. В результате ДТП последняя госпитализирована, по факту ДТП проводится проверка. Там же 8 августа примерно в 21:27 28-летний житель Пружанского района, не имея права управления транспортными средствами, а именно он

0: автомобилем Рено двигался по улице Советской в агрогородке Дивин. По предварительной информации, вблизи дома 9 совершил наезд на 56-летнего местного жителя, который, не спешившись, пересекал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП велосипедист, к сожалению, госпитализирован. По данному факту также проводится проверка. В Брестском районе 9 августа примерно в 8 часов вечера 55-летний брещанин управлял автомобилем Рено и двигался по автодороге Ивахновичи-Чернавчицы в направлении от деревни Ивахновичи к деревне Сосновка. По предварительной информации, вблизи перекрестка с автодорогой Н-26-951, так она у нас расшифровывается, при движении задним ходом совершил наезд на 86-летнюю жительницу Брестского района, которая двигалась в попутном направлении по правой обочине. При совершении ДТП водитель оставил место дорожно-транспортного происшествия. В результате наезда пешеход получила травмы различной степени тяжести и после оказания медицинской помощи была отпущена домой. По данному факту сотрудниками госавтоинспекции проводится проверка.
1: Роман, спасибо большое. Ну а вот какова главная причина аварии с участием мотоциклистов в этом году и этим летом, мы поговорим уже в следующем выходе. Оставайтесь с нами.
2: Слово эксперту.

0: Реклама. Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Аскона.бай» и по номеру 7176.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио «Брест». Брест.

0: Слово эксперту.
1: Сегодня в студии прямого эфира радио «Брест». Эксперт в студии Роман Волчек, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облсполкома. И мы продолжаем нашу актуальную и важную беседу для населения. Лето, как мы уже с вами, Роман, обмолвились, действительно горячая пора и для байкеров, и мотоциклистов. Но, к сожалению, именно в это время происходит большинство трагедий. В Бресте все мы знаем, не понаслышке, недавно произошло жуткое ДТП со смертельным исходом из-за скоростного наезда. Какова главная причина аварии с участием мотоциклистов в этом году, Роман, расскажите.
2: В первую очередь хотелось бы сам отметить, что сам являюсь мотолюбителем и общаюсь в кругу таких же любителей. И являясь сотрудником госавтоинспекции, который имеет доступ к статистике, к анализу аварийности, нельзя говорить о конкретно каком-то одном случае, либо конкретно выделить четкий случай. Нет, правильно будет говорить о том, что ряд бывает случаев, которые приводят к дорожно-транспортным происшествиям. И, как правило, мы при проведении профилактической работы мы доводим до сведения граждан вот эти основные причины, которые могут привести к таким. Можно отнести, в первую очередь, хотелось бы вот озвучить вот эту статистику и вообще анализ вот этот. Бывают ситуации, когда опасным правонарушением, приводящим к дорожно-транспортным происшествиям, это является управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо же лицами, не имеющими права управления. Поскольку выезд на дорогу без соответствующей подготовки, а также в состоянии алкогольного опьянения, это полнейший осознанный риск, который не оставляет шансов на благополучный исход поездки. Ведь, как известно, алкоголь полностью искажает восприятие расстояния, лишает человека способности адекватно оценить дистанцию и где-то соблюдать безопасную скорость движения. Да, к сожалению, мотоцикл у нас по-прежнему остается одной из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. Это действительно в летний период увеличивается. В отличие от водителей автомобилей, мотоциклисты наши не защищены кузовом, как вот автомобилисты, либо же подушками безопасности или ремнями безопасности. И при самом даже незначительном столкновении, либо падении с мотоцикла, весь удар на себя принимает тело человека. В этой связи важно говорить о важности использования мотоэкипировки, не игнорирования. Бывает зачастую даже в потоке движения выделяешь для себя визуально водителя, вроде бы хороший мотоцикл, вроде бы шлем есть, а все остальное отсутствует. Порой даже бывает, вот да, горячая пора, температуры у нас были шкалящие, едешь в потоке, а движется хороший мотоцикл, водитель такой солидный, но он едет в сланцах. Ну как можно управлять в сланцах мотоциклом? Поэтому важным элементом всегда является мотоэкипировка. Это налокотники, наколенники. Они зачастую спасают жизни. Хороший качественный шлем и мотоэкипировка при падении, даже допустим, оно произошло по банальной ошибке где-то водителя, оно спасает жизнь.
1: Много говорят сейчас, на сегодняшний день, что навыков вождения у многих вот новичков катастрофически не хватает. Со стороны кажется, что мотоцикл – совершенно легкое транспортное средство для людей малознающих, практически не отличается от велосипеда. Правда, вот как-то совершенно такой какой-то подход не совсем серьезный есть такой у молодежи. Более того, количество мототранспорта за год выросло более чем на 15 тысяч единиц вообще, в принципе, по стране. Если про экипировку, ее важность мы с вами поговорили, то что можете сказать о культуре вождения мотоциклистов на дорогах области и работа мотопатрулей у нас в Брестской области, насколько она активна?
2: Работа госавтоинспекции в части профилактики, она у нас, вот мототравматизма, она у нас длится круглый год. Мы никогда не оставляем эту тему. Мы работаем и взаимодействуем с различными мотоклубами, мотосообществами. Мы находимся часто в тесном контакте, но культура вождения, она зависит от различных факторов. Во-первых, да, действительно, вы говорили, что много вот техники увеличилось, много водителей-новичков. Кто-то проходит самоподготовку самостоятельно, кто-то выезжает на дорогу уже после прохождения учебы в автошколах, а у нас такая есть возможность обратиться в автошколы и пройти обучение. Это играет действительно большую роль, когда есть подготовленный водитель, а когда водитель не подготовленный, а на роликах из ТикТока или соцсетей он вот увидел такую красивую картинку и представляет ее себе и визуализирует. Сотрудники госавтоинспекции несут службу в усиленном варианте после того трагического дорожно-транспортного происшествия. Эта тема неоднократно звучало в средствах массовой информации. В настоящий момент проходит комплекс профилактических мероприятий под условным названием «Мотоциклист». Он продлится до 16 числа. Сотрудники госавтоинспекции контролируют соблюдение правил дорожного движения со стороны мотоциклистов путем использования специальных технических средств. Это ресурсные возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Это наши камеры, которые находятся рядом. Используют специальные технические средства, как измерители скорости. Мотопатрули патрулируют в максимальном количестве. И особое внимание уделяется по просьбе граждан. Мы это видим в соцсетях. Мы уделяем внимание несению службы в вечерние и ночные часы.
1: Давайте, Роман, еще раз акцентируем внимание на том, что у нас происходит сейчас. Какая акция, которая продлится по 16 августа, вы сказали, верно?
2: Комплекс специальных профилактических, республиканская профилактическая акция, называется она «Мотоциклист».
1: «Мотоциклист». И продлится по?
2: По 16 число.
1: По 16 августа. Профилактика ДТП – это не только беседы, но и, как вы уже успели заметить, современные технологии. Вот об этом более подробно поговорим в следующем выходе. Оставайтесь с нами.
0: Слово эксперту.

0: Погода.
1: Погода на ближайшие сутки от Бреста облгидромета. Обещают нам погоду на завтра более чем комфортную. Значит, вот что по информации Бреста облгидромета. В ближайшие сутки на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10, местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью составит до 12 градусов тепла, а днем до 24. В Барановичах ночью 9-11, днем 20-22. В Пинске ночью 9-13, днем 21-23 градуса. В Бресте ночью 8-10, днем 22-24 градуса.
2: Реклама.
3: Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?
4: Кэшбэк по карточке Visa.

0: Wi-Fi или по телефону 120.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Я украшал себя не только в отрубил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Слово эксперту.
1: Всех приветствуем, кто вместе с нами в нашей компании проводит уже практически этот вечер, 16 часов 39 минут. И сегодня эксперт в студии вместе со мной Роман Волчек, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Брестского облсполкома. Мы говорим о безопасности на дорогах области, о том, что правила существуют для того, чтобы их правильно, конечно, соблюдать. Профилактика дорожно-транспортных происшествий – это не только беседы, которыми мы сегодня занимаемся, но это тоже бесспорно вносит свои правильные формы. Но и вместе с тем, Роман, современный технологии. В области уже активно используются беспилотники и участники контроля скорости. Роман, насколько эффективны данные меры?
2: Ну, в первую очередь, эти меры, мы не будем говорить о делать каких-либо заключений, но скажу так, что действительно они работают и созданы во благо безопасности дорожного движения. Датчики среднего контроля скорости позволяют своевременно и эффективно выявлять превышение скорости движения транспортных средств, в том числе и мотоциклов, о чем мы говорили. Беспилотные летательные аппараты позволяют регистрировать нарушения и выявлять их своевременно. Грубейшие нарушения, которые являются основными причинами и условиями дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, такие как, например, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил обгона, маневрирование. И именно здесь беспилотные летательные аппараты позволяют нам своевременно выявить из потока нарушителей и в дальнейшем проводить стандартную процедуру административного процесса.
1: В прошлом году, Роман, в Брестской области зафиксировано более 400 ДТП. Какие инструменты, по вашему мнению, дают такой наибольший, я бы сказала, эффект в борьбе с лихачами, которые любят полетать на дорогах области? И как идет вообще работа по внедрению новых систем фиксации нарушений?
2: В первую очередь, все равно хочу сказать, не потому, что я являюсь сотрудником подразделения по агитации и пропаганде, но самое главное все-таки это слово. Слово инспектора дорожно-патрульной службы, его присутствие на дороге, это больше всего принуждает людей к соблюдению правил дорожного движения. Согласитесь, когда в чатах смотришь, вот, например, сегодня утром мне понравилось, писали, что на Янке Купала на перекрестке с Пионерской стоят сотрудники, будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения, и действительно смотришь, все едут четко, красиво, аккуратненько, как по линеечку, прям не нарадуешься. Все-таки личное присутствие сотрудника, его призыв и его слово, оно делает свою роль. Технические средства – это в руках инспектора лишь, так скажем, помощник для выявления определенных ситуаций, правонарушений, либо как доказательная база, когда действительно человек совершил правонарушение.
1: Да, дисциплина, конечно, повышается у автомобилистов, когда ты на дорогах видишь сотрудников ГАИ. Это дисциплинирует, и все это делается во благо для сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения. С 1 сентября, об этом говорят многие на сегодняшний день, да, закончится переходный период, позволяющий регистрировать средства персональной мобильности в упрощенном порядке. Вот именно этому более подробно мы посвятим следующий блок. Оставайтесь с нами, это будет для каждого из вас полезная информация.
0: Слово эксперту. Наши песни.

0: Реклама. Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
3: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наши треки.

0: Слово эксперту.
1: Сегодня эксперт в студии прямого эфира Роман Волчек, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома. Подобрались до действительно очень актуальной темы, которая на слуху абсолютно у каждого жителя Беларуси. С 1 сентября текущего года закончится переходный период, позволяющий регистрировать средства персональной мобильности в упрощенном порядке. Давайте, Роман, как-то напомним для наших радиослушателей, что относится к таким средствам персональной мобильности и что именно будет меняться для владельцев таких устройств с 1 сентября текущего года?
2: Очень замечательный вопрос, действительно очень важный. Напомню, что чуть меньше года назад у нас вступил в силу указ президента Республики Беларусь номер 295, который наконец-то упорядочил движение на средствах персональной мобильности. Будет учитываться категория такого транспортного средства, его масса, его мощность, габариты, все это будет теперь учитываться. И, как было ранее уже неоднократно сказано, до 1 сентября 2026 года у нас действует упрощенный порядок регистрации таких транспортных средств. Что подразумевает собой упрощенный порядок? В первую очередь, это не обязательно предоставлять документы, которые подтверждают право приобретения данного технического устройства, так скажем. Не обязательно это наличие, и испытательные лаборатории, которые наделены полномочиями по оценке соответствия типу транспортных средств, они работают в различных городах Брестской области. Сделано все для наших граждан, для того, чтобы было удобно предоставить транспортное средство, вплоть до того даже, что региональные крупные города обеспечивают выезд в сельскую местность специалистов для того, чтобы оценить конструкцию, соответствие типа транспортного средства для более упрощенной регистрации. С 1 же сентября такими полномочиями наши лаборатории наделены не будут.
1: Вот теперь давайте конструктивно и так вот по пунктам, может быть, чтобы наши радиослушатели запомнили, что нужно успеть владельцам средств персональной мобильности до 1 сентября сделать в первую очередь.
2: Уважаемые радиослушатели, в первую очередь я всегда, вот даже во время рейдовых мероприятий, всегда обращаюсь к гражданам с простым вопросом: с какой скоростью едет ваше устройство и какая у него мощность? То есть, если мы приобретали это транспортное средство новеньким, к нему обязательно была книжечка, техническая документация. Если мы понимаем, что мощность у нас больше 200, чем 250 ватт, либо же 0,25 киловатт, а скорость движения больше, чем 25 километров в час, мы уже делаем для себя вывод, что это уже, скорее всего, транспортное средство, механическое транспортное средство, потому что оно развивает скорость больше 25 километров в час и мощность его больше 0,25 киловатт. В таком случае вам необходимо, уважаемые радиослушатели, обратиться в испытательную лабораторию для определения соответствия устройства типам транспортных средств. Зачастую это бывает не только мопед, но бывает некоторым присваивают, что это еще и мотоцикл. При этом нужно предоставить туда же транспортное средство. По результатам проведения испытаний необходимо получить выписку из электронного паспорта транспортного средства, то есть нам провели оценку соответствия. Если это действительно транспортное средство, вам выдадут выписку из электронного паспорта. И после прохождения уже испытания необходимо будет обратиться в МРЭО, это Межрайонное регистрационно-экзаменационное отделение ГАИ, для регистрации транспортного средства. Сразу хочу для радиослушателей донести, что многие сразу задаются вопросом: а куда, а где мне нужно предоставить явиться? У нас испытательных лабораторий на территории области 3. Напомню, что можно даже решать такой вопрос в индивидуальном порядке о том, что сотрудники могут выехать в сельскую местность. Вообще у нас есть 3 испытательные лаборатории: в городе Бресте на улице Кижеватова 10/1, в Барановичах, это Барановичский центр стандартизации метрологии и сертификации, по улице Чернышевского 61/1, и в Пинске, это Пинский центр стандартизации метрологии и сертификации, это город Пинск, улица Берковича, дом 10. И вот в том случае, если действительно будет определено, что это у нас механическое транспортное средство, мы берем выписку из электронного паспорта и так называемый ЭПТС сокращенно. Часто вот смотрю ТикТоки, ролики, многие уже делятся своим опытом, вот этот ЭПТС говорят. с этим ИПТСом, документом, удостоверяющим личность, документом, подтверждающим внесение оплаты за осуществление административной процедуры. Это вот эти процедуры, которые ГАИ, в ГАИ проходят. Это чек так называемый. Там две базовые величины за регистрацию и 0,04 базовой величины за компьютерные услуги нужно всего лишь заплатить. И вы можете получить технический паспорт и управлять транспортным средством законно. Но здесь важно взять примечание, что повторно уже в МРЭО, в ГАИ не нужно транспортное средство предоставлять. То есть после оценки соответствия с электронным паспортом нам уже не надо в МРЭО предоставлять для осмотра транспортное средство.
1: Роман, спасибо вам большое за такой подробный алгоритм всех действий. Я уверена, что для себя наши радиослушатели определили, выявили и в ближайшее время до 1 сентября обязательно всю процедуру пройдут для того, чтобы потом, в общем-то, не бежать с такой озадаченной головой и решать вопросы. Давайте будем все это делать постепенно. Ну что, Роман, в окончании программы ваш совет нашим радиослушателям, чтобы избежать проблем с законом и обезопасить себя и других на дороге области.
2: В первую очередь, это быть внимательным и взаимовежливым. Я всегда обращаюсь к пункту 7.2 правил дорожного движения, который говорит нам о том, что все участники дорожного движения обязаны быть внимательными, взаимовежливыми, рассчитывать на то, что все участники дорожного движения соблюдают правила дорожного движения. И как напутствие, просто хотелось бы пожелать всем радиослушателям хорошего настроения, потому что от него тоже зависит безопасность поездки, ну и безопасных дорог.
1: Вам, вашим коллегам хочется действительно на дорогах области как-то пожелать меньше работы, больше дисциплинированных автолюбителей и, конечно же, больше трезвых, улыбчивых водителей. Это очень важно. Я напомню, что экспертом студии сегодня был Роман Волчек, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облсполкома. Спасибо вам за это интервью.
2: Взаимно.
1: Встретимся еще в эфире. Меня же зовут Юлия Майская. Перелетаем все вместе с вами, уважаемые радиослушатели, в следующий музыкальный час и отправляемся вместе по дороге домой.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Жабинковском райисполкоме сегодня заместитель председателя Брестского облисполкома, член Национальной комиссии по правам ребенка по Брестской области Виктор Рафалович провел прием несовершеннолетних, их законных представителей и иных граждан по вопросам защиты прав и законных интересов детей. В ходе приема граждане имели возможность обратиться с вопросами и проблемами, касающимися защиты детства. Подобные встречи проводятся на регулярной основе для оперативного решения вопросов, связанных с обеспечением прав и законных интересов несовершеннолетних на территории Брестской области. Студенты Госуниверситета имени Пушкина в этом году трудятся в детских оздоровительных лагерях и центрах не только в Бресте и Брестской области, но и далеко за ее пределами. На сегодняшний день уже организована деятельность 38 студенческих педагогических отрядов общей численностью 516 человек. Для них это не просто возможность заработать, но и уникальный шанс получить практический опыт по специальности.
0: Новости.
1: МВД бьет тревогу. Мошенники научились создавать фейковые точки Wi-Fi. Они называют их точно так же, как настоящие. Маскируются под точки доступа кафе, торгового центра или отеля. Дальше аферисты перекидывают на поддельный сайт, где просят ввести данные карты, пароль или код из СМС. В МВД предупреждают, не ведитесь на бесплатный Wi-Fi, если не уверены на 100%. Лучше спросить у персонала точное название сети. Новости компании. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зека» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зека» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zeka.by по телефону 8029-324-6666. АЗС «Беларусьнефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azsbelarusneft.by. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.бай» и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай».
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный, ночью слабый, днем 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 8-10, днем 22-24, в Бресте ночью 9-11, днем также 22-24 с плюсом.
4: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас вместе.
5: Радио «Брест».

0: по дороге домой.
1: Всем привет-привет, дорогие друзья. Ну что, 17 часов 10 минут, а это означает, что пора сворачиваться. Куда? Да, конечно, в сторону дома. Кого брать с собой в автомобиле, вы знаете. Самую позитивную радиостанцию страны, Радио Брест, я готова невидимкой оказаться на вашем заднем сиденье. Почему? Да потому что, друзья мои, я люблю пристегиваться и там, и спереди. В общем-то, да, не нарушаем правила дорожного движения. Мы только что проговорили важную полезную информацию с нашим экспертом часом ранее. Я очень надеюсь, что вы все зафиксировали. И помните о том, если вдруг вы человек, который любит погонять, не думая о себе, вспомните о тех, кто вас любит, ждут дома и, возможно, готовят для вас сегодня какой-то невероятно крутейший сюрприз. Что это может быть? Возможно, какой-то ужин невероятно крутой. Например, вкусные ароматные голубцы, посыпанные зеленью, со сметаной. Знаете ли, да такой домашний, например, который раньше вот из-под коровы делали, помните, да? Эх, да, вспоминаю я свое детство и лето в деревне, когда проводила у бабушки на летних каникулах. А лето-то продолжается. Да, друзья мои, вторая декада августа стартанула. Если вы еще не были в отпуске, я очень надеюсь, что этот период наступит, и все будет так, как вы хотите. Если в моем случае у вас единственное желание провести отпуск лежа на диване и выспаться, тогда, знаете, вы не один такой ленивый человек. Нас как минимум двое. Меня зовут Юля Майская. Рада абсолютно каждому здесь, кто вместе со мной готов отправляться сегодня в самое приятное и лайтовое место. Будем вместе.
0: По дороге домой.

0: Бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая Вежа» собирает золотой фонд. В программе возвращение легендарных коллективов лауреатов. Драматические, музыкальные и кукольные спектакли, уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
3: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.
4: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
5: Впереди хороший знак.
6: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
7: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
8: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
9: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио «Брест».

0: дороге домой. Правила движения.
1: Итак, друзья мои, сегодня в рубрике «Правила дорожного движения», ну и не только дорожного, а и вообще «Правила движения», обязательно сегодня поделюсь информацией важной и полезной. Актуально, огромное количество вас, родители, перевозят своих детей и в скором времени начнут забирать из сельской местности от бабушки для того, чтобы привозить в города, потому как на старте сентябрь совсем скоро, он школьный период не за горами. Перевозка детей на заднем сиденье автомобиля разрешена, все мы знаем, но требуется соблюдение правил безопасности и использование детских удерживающих устройств в зависимости от возраста и роста ребенка. Друзья мои, об этом сегодня в правиле движения в нашей рубрике. На заднем ряду правила мягче, чем на переднем, все мы знаем, однако они строго регламентированы, да, для сохранения жизни и здоровья наших с вами детей. До 5-7 лет, в зависимости от, в общем-то, правил дорожного движения, есть нюансы. Обязательно использование автокресла, автолюльки, которые подходят по росту, весу, перевозка на руках запрещена. Помните об этом и не забывайте, даже если ребенок очень просится к маме на ручке. Старше 5-7 лет допускается использование бюстера, дополнительных подушек или ремней безопасности, если рост ребенка позволяет правильно зафиксировать его, в общем-то, штатным тем самым ремнем автомобильно. Обычно от 150 сантиметров или по достижении 12 лет, друзья мои. Ну и в некоторых регионах, например, в автомобилях такси допускается поездка без специальных кресел, но это менее безопасно. Друзья мои, помните, что важнее жизни наших детей, их здоровье нет ничего. Самое безопасное место на заднем ряду оказывается за пассажирским креслом, это справа. Ребенок меньше подвержен риску при боковом ударе и выходит из машины на тротуар, а не на проезжую часть. Об этом тоже нужно помнить. И еще, уважаемые родители-автомобилисты, всегда проверяйте надежность крепления кресла. Да-да, и плотно натяжение, так, чтобы ремни безопасности были очень плотно натянуты. Ну, если вы уточните, в общем-то, знаете ли, еще в правилах дорожного движения, откройте и почитайте какие-то нюансы, которые вас интересуют, я буду уверена и спокойна за то, что вы будете перевозить своих детей, безусловно, из летних лагерей, от бабушек из деревень по всей Беларуси, привозя их обратно сюда, в первый регион, в Брестскую область, для того, чтобы готовить их к школе, загорелых и счастливых своих детей. Получив вот такую информацию, напоминалку от меня сегодня, не будете нарушать правила движения. А самое главное, чтобы ваши дети доедут домой ровным счетом, как и вы, в целости и сохранности.
0: По дороге домой.

0: 7 карат.
1: Я его купила, купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Срок проведения акции по диалистике 2016. Подробности. +7 карат.бай или по телефону +7 529 689 77 78.
3: Погода.
4: По информации Бреста Волгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северной ночью слабый, днем 3,8 метра в секунду. А вот температура воздуха по области ночью синоптики обещают от 6 до 11, а днем от 19 до 24 градусов тепла. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 9-11 градусов, а днем 22-24 с плюсом.
5: Реклама.

0: Автов. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?

0: mega-shopping.by или по телефону 120.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Паравома. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в Ома. Подробности по номеру 536-4500 и на Ami.by.
3: 15 августа ресторан-клуб «Медуза» приглашает на «Воук» – самую модную вечеринку этого лета. В этот вечер «Лала Бэнд» наполнит зал знакомыми песнями, под которые хочется петь вместе и танцевать. В программе «Воздушная акробатика», шоу-балет «Медузы», диджей-дэнс, вокал Арины Смолевской, фотографы и фотозона «Воук». 15 августа. Ресторан-клуб «Медуза», Советская, 73. Яркая ночь, которая продлится до 6 утра. Бронирование столиков по телефону 8029-608-45-45. Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу. Сентябрь-декабрь. Грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 рублей до 5000 рублей на руки. Составители поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей и ремонтников, резчиков свеклы, транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шахтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-41-699-87 плюс 375-29-514-90-31.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Радио «Брест».
6: Business. Let's

0: по дороге домой.
1: По дороге домой с ветерком, правда, в хорошей классной компании. Мы готовы вам ее предоставить. Здесь Юля Майская у микрофона в прямом эфире. Всем привет, кто вместе с нами добирается действительно в самое приятное, классное, уютное место. 17:40. Если вы после работы освободились и желаете, возможно, заехать куда бы то ни было, может быть, на пляж Заречный в городе Бресте. Почему бы и нет? Но кто-то говорит, что по вечерам, несмотря на то, что не очень жарко, в общем-то, что и хорошо, комфортная погода, кто-то даже купается и говорит, что водичка-то очень-очень ей теплая. Лето продолжается. Этот август продолжает вместе с тем набирать обороты, друзья мои. Проведите так, чтобы потом перед самим собой не было стыдно за просто потраченное в никуда лето 2026 года. Если успели сделать абсолютно все. Может быть, добиться каких-то результатов карьеры. Может быть, съездить куда-то далеко-далеко, чтобы навестить родственников, с которыми не виделись лет эдак 5. Обязательно, может быть, сделали все рабочие вопросы по возделыванию вашей земли на дачных участках. А может быть, записались куда бы то ни было, но толком, друзья мои, летом 2026 не сделали главного. Отдохнули. Если нет, да, сворачивается потихоньку лето, как, знаете ли, эти снопы, да, на полях Брестской области, соломенные. Я очень, кстати, надеюсь, что вы сделали пару классных фото себе, да, в свои профили, однозначно. Красивым людям красивые фото. Ну и прямо сейчас готов рассказать, друзья мои, вот о чем. Tesla отзывает более 20 тысяч автомобилей. Вы это слышали? Да, фары слепят встречных водителей. Вот такая была жалоба. И Tesla отзовет в Штатах более 20 тысяч электромобилей, друзья мои, определенных моделей, которые могут создавать помехи для водителей встречного транспорта и повышать риск аварий. Что говорить, иной раз едешь по дороге и думаешь, что ж такое, зачем ты, водитель, который едешь мне навстречу, включил дальний свет фар? А потом, как только ближе пересекаемся друг к другу, четко понимаешь, что это фары у него такие яркие. Просто он включил ближний свет фар, а оказалось, что включил дальний. В общем, друзья мои, действительно, отзыв коснется чуть больше 20 тысяч автомобилей, реализованных у них там на рынке. Причиной стала повышенная яркость фар ближнего света, который может снижать видимость для водителей встречных автомобилей и, конечно же, увеличивать риск столкновений. Ну и, безусловно, безопасность дорожного движения, мне кажется, во всех странах без исключения имеет одно правило. Не навреди, быть уважительным на дороге и, конечно же, сохраняй разум и соблюдай правила дорожного движения. К слову, Tesla пока не опубликовала официальный план действий для владельцев затронутых автомобилей, но компания ранее уже сталкивалась с отзывами из-за проблем с освещением и программным обеспечением. Так что, друзья мои, сейчас кто-то улыбнется, тот, кто, возможно, держит руль своего ВАЗа. «Жигули рулят». Вас сейчас это, вероятно, улыбнуло, друзья мои. Но каждому человеку своя машина. Это ровным счетом каждому человеку свой человек. Нам комфортно, а другому кажется и нет. Выбирайте, друзья мои, для себя комфортных людей, ту работу, где вас ждут. И не бойтесь оказаться незаменимым. Ведь всегда так или иначе, где бы ты ни находился, всегда есть возможность куда расти. Было бы желание. Но сейчас самое главное, можно уже немного отдыхать, потому что в стране показывают часы 17:44. Самое время, друзья мои, сворачиваться, как эта самая солома в сновке у нас на полях Брестской области, для того, чтобы подводить итоги этого рабочего дня и спешить всем вместе в одну сторону.
0: По дороге домой.
2: Реклама.
3: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Знай наших.

0: Ну и новости.
1: Вы знаете, ну и новости, да, ну и новости не ожидала, хотя очень ожидаемо. Друзья мои, Юлия Зиверт впервые снялась в кино. О чем будет фильм, прямо сейчас расскажу. Хотя, вы знаете, как-то в одном интервью она говорила, что кинематограф — это вообще не мое. Не чувствую, не вижу, не понимаю, что такое актерская профессия. Но, тем не менее, вот он момент настал, когда пригласили сняться в кино, а она согласилась. В чем загвоздка, в чем подвох, спросите вы, а я расскажу. Дело все в том, что Юля в этом фильме Зиверт сыграла саму себя. Ну вот в чем подвох, да. Певица Зиверт теперь может называть себя и актрисой в том числе. Она впервые снялась в полнометражном, друзья мои, кино, да. Картина называется «Не трогай меня». Да, перевоплощаться в кого-то принципиально другого Зиверт не пришлось. И она, в общем-то, сказала, это мое главное условие. В принципе, она сыграла-то саму себя, популярную артистку, за которой начинает охотиться аферист со своими подельниками. Сюжет, в общем-то, такой интересный. Жанр фильма, к слову, определен как семейная комедия с элементами ром-кома. В картине нашлось место безусловной фантастики, даже без нее в 21 веке. В «Не трогай меня» также прозвучат, понятное дело, и композиции певицы Зиверт. Премьеру, кстати, авторы обещают уже весной следующего года. Но я напомню, что Юлия Зиверт не раз становилась лауреаткой различных музыкальных премий, наград. В 24 году, два года назад, заняла кресло наставника шоу «Голос». Помните, она уже снималась в сериалах, правда, в роли самой себя в том числе. Вместе с тем, мало кто знает, но Юлия Зиверт озвучила волчицу в мультфильме «Зверопой 2». Это было для нее невероятно круто. Это был ее первый опыт, и она сказала, что было бы, в общем-то, и неплохо, даже очень интересно повторить. Открывайте, друзья мои, в себе новые горизонты и помните о том, что вы можете гораздо больше. Да, если будете об этом забывать, я буду напоминать. Здесь Юля Майская. Привет!
0: По дороге домой.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик встретился с министром промышленности Республики Беларусь Андреем Кузнецовым. Во встрече также участвовали директор Белорусского металлургического завода Александр Сакович и директор Белцветмет Сергей Гунько. Руководители обсуждали комплекс вопросов сферы промышленности и промышленной кооперации Брестской области, локализацию и реализацию инвестиционных проектов. Глава области Петр Пархомчик согласовал сегодня ряд назначений и продления контрактов. Заместителем начальника Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома назначен Дмитрий Новичук. Виталия Горошко назначили директором Открытого акционерного общества Плещицы Пинского района. Ранее он работал главным инженером Почапова. Заместителем председателя Пинского райисполкома стал Анатолий Садовский. До этого он занимал должность начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району. Продлены контракты первому заместителю председателя Пружанского райисполкома Сергею Глушко, председателю комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Анатолию Щупленкову, генеральному директору Брестмелиоводхоз Василию Стропко. Заместитель начальника Главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Дмитрий Новичук ранее руководил отделом молодежи в этом же управлении. Среди основных направлений работы – реализация государственной информационной политики. Дмитрий Новичук рассказал о том, какие задачи будут приоритетными при вхождении в должность в сфере молодежной политики и реализации информационной работы.
3: В первую очередь будем работать над качественным медиапланированием информационных поводов, на оперативное реагирование различных вбросов, которые в наше время существуют сегодня. И, конечно же, актуальное и оперативное освещение всех общественно-политических и социально-экономических событий, которые проходят как в Республике Беларусь, так и в Брестской области. Будем работать непосредственно с целевой аудиторией, если у нас есть люди, которые предпочитают читать печатные источники средств массовой информации, это люди золотого возраста. Ну, а для молодежи, конечно же, мы будем нацелены в информационном пространстве, будем работать над качественной подачей информации, над визуалом, потому что все мы понимаем, для того, чтобы заинтересовать молодого человека, у нас есть одна секунда времени. Либо мы его зацепили, он открыл, прочитал ту государственную повестку, которую трактует Республика Беларусь, либо он пролистал и остался вне информационного поля.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. В Брестской области 7 экипажей комбайнеров превзошли 3000-й рубеж по намолоту зерна. Трое водителей доставили на доработку свыше 5000 тонн урожая. Об этом пишет СББай. Жатва в первом регионе подходит к завершению. Личные рекорды обновляют в основном комбайнеры, водители, машинисты зерноочистительно-сушильных комплексов восточных районов, где уборка продлится еще несколько дней из-за более позднего старта. В Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома отметили, что в тройке лидеров по намолоту зерна старший комбайнер Александр Семашко из Открытого акционерного общества «Великосельское агро» Пружанского района, экипаж Михаила Федотова и Александра Саковича из Журавлиного Пружанского района и старший комбайнер Игорь Гаврик из Открытого акционерного общества «Крошин» Барановичского района. Все они на сотни тонн превысили 3000-й рубеж по намолоту зерна. В целом на Брещине более 720 экипажей комбайнеров намолотили свыше 1000 тонн зерна. Такой же рубеж на перевозке урожая преодолели 512 водителей. В Беларуси, по данным на утро, намолотили более 7 миллионов тонн зерна. В Брестской области – 1,564 миллиона тонны. Председатель Брестского областного совета депутатов Марина Ковалевская посетила торговые объекты Бреста. Главная цель мониторинга – лично оценить ассортимент, качество и ценовую доступность школьной формы, обуви, канцелярии и товаров для учебы. Подготовка ребенка к школе – это всегда волнительный и ответственный период для каждой семьи. Мы видим, что торговые сети города предлагают широкий выбор качественной продукции белорусского производства по вполне доступным ценам, прокомментировала Марина Ковалевская. Об экспериментальной проекционной подсветке на трассе от Бреста к Беловежской пуще, получаемой с помощью ГОБА-проектора, рассказал в проекте «Белта страна говорит» заместитель генерального директора Брест-Облдорстроя Сергей Демко. На автомобильной дороге Р-83 обустроена экспериментальная подсветка. Технология уже применяется Брест-Автодором. Проектор высвечивает пешеходный переход на любом покрытии. Он хорошо виден, хорошо воспринимается и бросается в глаза, пояснил преимущество Сергей Демко. По его словам, в настоящее время ведется сбор данных и отслеживание эффективности работы оборудования при различных температурах во избежание сбоев. В случае успешных результатов планируется расширить сферу применения этой технологии и оборудовать дополнительные участки. Еще одна фигура зубра появилась на границе Брестской и Минской областей, в этот раз на границе Ляховичского и Клецкого районов. По инициативе районной власти на границе этих районов, недалеко от агрогородка Синявка, на возвышенности установлена малая архитектурная форма, пишет Ляховицкий вестник. Композицию установили работники Ляховичского ЖКХ, которые также занимаются благоустройством территории вокруг. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше информация от партнеров и о погоде на Брещине. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
0: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду. Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай». Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный, ночью слабый, днем 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 8-10, днем 22-24, в Бресте ночью 9-11, днем также 22-24 с плюсом.
4: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас вместе.
5: Радио «Брест».

0: по дороге домой.
1: Время-то какое приятное, а? 18 часов и 10 минут. Всем привет, кто вместе с нами движется по дороге домой, заскакивая, возможно, в магазин. А может быть, забирая ребенка с какого бы то ни было кружка. А что, есть такие родители, которые водят своих детей на кружки обязательно, несмотря на то, что лето. Дайте детям выдохнуть, ну, хотя бы немного перед школой. Так, чтобы они выспались, хотят до 10, да. Хотят до 11, тоже да. Ну, кто-то сейчас мне более дисциплинированный скажет: ну что вы, Юля, ну что же вы говорите? А ведь, знаете ли, привычка рано просыпаться должна сохраняться на протяжении всех летних каникул. И я скажу: оу, как хорошо, что нас таких дисциплинированных мало в отношении того, что дать ребенку выспаться на летних каникулах. А вообще, вы знаете, каждый из нас, работая, желает возвращаться домой для того, чтобы покушать вкусный ужин, для того, чтобы находиться в невероятно крутой обстановке, не ссориться, правда, обязательно быть в чистоте. Это очень важно. Но тут, знаете ли, иногда бывает такое, как разные взгляды на чистоту. Вообще, как ужиться с человеком и не ссориться из-за беспорядка, либо почему не вымыта посуда, почему ужин не приготовлен и так далее. Друзья мои, обязательно в этом часе поделюсь несколькими лайфхаками с научной точки зрения. Проводили интересный, невероятный эксперимент. В общем, расскажу, обязательно послушайте. Ну, а пока скажу абсолютно всем тем, кто за рулем. Всем привет, летит от меня, от Юли Майской. Здесь я с вами до 19.00. Прямо сейчас напомню вам, что каждый из вас может стать нашим дорожным корреспондентом. Как это сделать? Напишите нам о том, что происходит сейчас в окружении вас. Возможно, вы сейчас участник дорожного движения и наблюдаете затор на дороге. Может быть, где-то пробки образовались. А может быть, неработающий светофор и работает красивый регулировщик. Тогда тоже нам скажите. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ее автором может стать каждый из вас. Вы в том числе. Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП, пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем. Сейчас вместе с любимой радиостанцией, дорожным корреспондентом «Радио Брест», можете стать и вы. В общем, сообщайте оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях на дороге, которые встретились вам по пути, по дороге домой, на наш студийный чат Вайбера. 33-код-399-0011. Вот туда ожидаем от вас информацию. Сергей «Автокомплекс Брест», наш внештатный дорожный корреспондент и просто золотой и классный человек, а, между прочим, переживательный, всегда за всех переживает, очень ответственно относится к своей работе и к людям, которые живут в Первом регионе. Знаете, что пишет? Обязательно разъясните требования правил дорожного движения своим детям. Это потому, что летние каникулы продолжаются, и очень хочется, чтобы ваши малыши-карандаши пришли в школу загорелыми, счастливыми и, может быть, не прочитавшие ни одной книжки за лето. И такое тоже может быть. И по этому поводу не стоит ругать свое чадо, потому что учитель белорусской литературы либо русской не даст спуску, и вашему ребенку придется читать обязательно «Ревизор» от корки до корки, да, обязательно. Ну и давайте не забывайте вместе, что своими действиями и своим примером мы подаем, конечно же, пример, да уж, другого слова не скажешь, своим детям. Можем говорить все, что угодно, и на словах воспитывать как угодно, но своим примером мы доказываем на деле, как нужно. А, к слову, актуальна ли информация относительно пробок в сторону материка с начала подъема мост ЦМТ? Если там пробка, она образовывается, как правило, в это время. Если сейчас там, сообщите. Так, на перекрестке 28 июля Октябрьской революции была пломашка, Сергей сообщал нам ранее, но может быть уже все в порядке и дорога для

0: ремонтов, плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в «Зика». Только по 31 августа максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайф.бай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: 15 августа ресторан-клуб «Медуза» приглашает на «Воук» – самую модную вечеринку этого лета. В этот вечер «Лала Бэнд» наполнит зал знакомыми песнями, под которые хочется петь вместе и танцевать. В программе «Воздушная акробатика», шоу-балет «Медузы», диджей-дэнс, вокал Арины Смолевской, фотографы и фотозона «Воук». 15 августа. Ресторан-клуб «Медуза», Советская, 73. Яркая ночь, которая продлится до 6 утра. Бронирование столиков по телефону 8029-608-45-45.
5: Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики «ЗОВ» по адресу улица Московская, 253.
6: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с «ЗОВ». Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
7: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Требуется водитель международной категории С, Е по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89.
8: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: по дороге домой.
1: Едешь такой, едешь и думаешь, о, как хорошо, сейчас приеду домой, расслаблюсь после трудового дня. Друзья мои, да, бывают такие мысли, особенно, знаете ли, они прекрасны от того, что ощущение и принятие того, что среда уже позади, имеет место быть, и мы все ближе с вами к выходным. Но когда мы думаем об этом, давайте не забывать, что в каждом дне есть что-то невероятное, классное и уникальное, и оно с нами больше уже никогда не повторится. Но можно сказать, что завтра та самая монотонная работа, которая имеет место быть, в сфере абсолютно каждый. Не без этого, друзья мои, обязательно нас настигнет завтра. Вот с какой холодной головой, с каким настроением мы завтра придем на работу, вы знаете ли, так иначе будет складываться уже и закладываться фундамент этого всего сегодня вечером. Да, именно так. Именно поэтому хорошо возвращаться с работы домой, где тебя ждут, где вкусно накормят, где спать уложат и где, безусловно, не будет разного рода ссор, потому что они выматывают каждого из нас. Поэтому все мы хотим, знаете ли, быть в тихой гавани, где есть исключительно только те самые приятные звуки, комплименты, возможно, речь о том, как по тебе скучали в течение целого рабочего дня, правда? В общем, не ссориться. Главное желание каждого из нас, когда мы возвращаемся домой после работы. Друзья мои, я обещала рассказать вам, а как ужиться с человеком и не ссориться из-за беспорядка? Если один, в общем-то, любит чистоту и такой прям, воу, педант, а второй говорит, да ты что? Ну что нам ссориться из этих 805 тарелок немытых? Посудомойка сломалась. Ну зачем? Мы же есть друг у друга. Ой, друзья мои, ну дом — это место, где мы отдыхаем, согласитесь, да? Снимаем маски, расслабляемся, перестаем контролировать каждое движение. Именно здесь начинаются конфликты, как ни странно, потому что один человек видит грязь, а другой нет. И оба считают себя правыми. Это невероятно. Друзья мои, более аккуратный человек воспринимает беспорядок, знаете ли, как что? Как посягательство на личное пространство и берет уборку на себя, накапливая обиду на партнера, который неряха. Ну ладно, не неряха, который просто видит в чистоте не самое главное в жизни, да. Конфликт возникает из-за разницы, да, в пределе беспорядка. Для одного там критическая точка наступает рано, для другого гораздо позже. Разговор нужно начинать, друзья мои. Все начинается с разговора, с вопросов, а не с обвинений, уверяют нас психологи. Да, это снижает защитную реакцию и позволяет услышать другую сторону абсолютно с холодной головой. А еще, знаете ли, люди оказываются с высокой терпимостью к хаосу, не игнорируют проблему намеренно. Вот кажется, ты специально не замечаешь эту грязь. Нет, они просто абсолютно честно ее не замечают, потому что вы немного разные. В смысле, мы все разные. Сложные системы хранения работают только для аккуратистов, да, вот эти шкаф, значит, в шкафах полочки, в полочках еще одни полочки, а там корзинка, а в корзинке еще маленькая коробочка. И вот туда складывай свои носочки. Что? Подождите, как это вообще, как это можно? Нет, друзья мои, да, ну для людей, знаете ли, бескоробочных, я бы сказала, что нужна просто одна полка, все, и туда складываешь носки, и все четко, и никто не ругается, друзья мои, ведь коробки тоже занимают место. Иногда люди ссорятся действительно из-за немытой посуды, друзья мои, но это тоже нужно все проговаривать, важно понять, человек не моет посуду назло, не чинит посудомойку, не вызывает мастера, либо, может быть, он это делает ненамеренно, потому что приходит, уставший с работы. Это я сейчас отсылку делаю вот от мужчин к женщинам, что мы так или иначе тоже работаем, и тоже мы иногда устаем. Но, поверьте, мужчины, мы перерождаемся, когда слышим комплименты вечером о том, какие мы замечательные женщины, тогда нам хочется все для вас делать. Абсолютно такая простая житейская мудрость, которой, возможно, если вам нужно сегодня, воспользуйтесь.
0: По дороге домой.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северные ночи слабый, днем 3-8 метров в секунду. А вот температура воздуха по области ночью синоптики обещают от 6 до 11, а днем от 19 до 24 градусов. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24 тепла. В Бресте ночью 9-11, днем 22-24 градуса.
2: Реклама.
3: Паровама. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: Кофе купил.
5: Вернулась.
4: Билеты в кино.
5: Вернулась.
4: Поужинали.
5: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Бай или по телефону 120.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу. Сентябрь-декабрь. Грузчиков, склады готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 рублей до 5000 рублей на руки. Составители поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей и ремонтников, резчиков свеклы, транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шахтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87, плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Наши песни.

0: И ведь на самом деле, когда человек фальшивый, он чаще всего не ошибается. Он хочет, чтобы он был идеальным для окружающих. Такая, знаете ли, идеальная вылизанная картинка. Но вот когда ты настоящий человек, да, ошибки неизбежны, друзья мои. Но самое главное понять, где они были сделаны, обязательно их исправить и сделать правильные выводы, сохраняя в сердце это самое добро. А, кстати, добро. Вот такие они добрые, обалденные ребята, братья, которые любят музыку и с ней шагают с детства. Образовали группу «Добро». Делали дело вместе, а сейчас тут вклинились девчонки. А что, пришла пора жениться? Один из них взял и сделал это классное, потрясающее дело. Свадебный бум, мне кажется, среди знаменитостей летом 2026 года от него и не отстал, и решил попасть в эпицентре свадебных событий. Солист группы «Добро» Иван Зазиткевич, он женился. Женой артиста вместе с тем стала красивая девушка с красивым именем Анастасия. И у ребят сложился, знаете ли, служебный роман, который перерос в свадьбу. Пиар-директор, это самая Анастасия коллектива, а теперь и жена Ивана. Свадьба состоялась, знаете ли, дама очень крутая, молодые делятся кадрами в социальных сетях, так что можете посмотреть в комментариях, обязательно поздравить, я уверена, что им будет очень приятно. Кстати, группа «Добро» очень любит давать концерты у нас в Беларуси, приезжают всегда с удовольствием. Эх, знаете ли, завернули бы сюда, к нам в Брест, на огонек. Мы всегда рады талантливым ребятам. Пообщались бы с ними в эфире, конечно, а почему бы и не из этого. В общем, друзья мои, увлекайтесь, будьте влюбленными по уши, как говорится в народе. Ну и творите добро по всей земле. Иногда действительно делаешь какое-то доброе дело и не понимаешь, что время-то до утра уже пролетело. А счастливые часов-то не наблюдают, и поэтому мы до утра не будем спать этим летом. Такое водится.
1: По дороге домой.

0: Радио Брест.
1: Мечтать — это хорошо. Подниматься, знаете ли, и идти абсолютно, знаете ли, понимая для себя, куда ты двигаешься, тоже прекрасно. Если вы иногда падаете, друзья мои, то вставайте и идите, а мы будем поддерживать вас в этом. И помните, если вы вдруг споткнулись, упали и падаете все ниже и ниже, и, в общем-то, вас тычут пальцем, помните, что иногда, падая, все равно мы встаем на дно, а потом можем у дна оттолкнуться и взлететь высоко, друзья мои. Самое главное, когда летишь, формируй в своей голове правильные мысли. Обязательно то, что планируешь делать, делай с любовью к людям. И тогда, поверьте, вся вселенная будет способствовать тому, чтобы у вас в вашей жизни абсолютно все получилось. Кто-то сейчас скажет, едет за рулем, слушает меня и думает, оу, мечтать не вредно. Друзья, а я не мечтаю. Я просто посылаю эти самые мысли куда-то во вселенную и в космос. Вы когда-нибудь задумывались о том, а в каком возрасте люди перестают мечтать? И вот вообще... Или не перестают никогда? Когда-нибудь задумывались об этом? Интересен такой социальный опыт, когда, возможно, в ближайшие выходные вы поедете к родственникам куда-нибудь, к своим бабушкам, стареньким. Можно спросить, задать вопрос. Бабуля, о чем ты мечтаешь? И мечтаешь ли ты о чем бы то ни было еще в своем возрасте? Вот так может зародиться невероятно крутой интерес. При этом не забудьте включить камеру вашего гаджета и поснимать на память свою бабулю, друзья мои. Мне кажется, что потом будете пересматривать это видео с большим душевным теплом. Ну, по крайней мере, мне так кажется. У человека нет точного возраста, в котором он не переставал бы мечтать. На самом деле пытались проводить эксперименты на этот счет, но, тем не менее, способность мечтать не исчезает, на самом-то деле, сама по себе из-за, знаете ли, паспорта, возраста и так далее. Она пропадает из-за жизненных каких-то правил, усталости, может быть, где-то разочарования в жизни. Мечты просто меняют форму и становятся другими, но вместе с тем, мне кажется, как бы ни устал человек, он никогда не устанет мечтать. Если так разобраться, мы, взрослые, заняты работой, домом, правда, своей профессией, построением карьеры, на фантазии и на мечты иногда не хватает сил. Круто, если у вас мечты и достижения целей, они как-то в одной плоскости двигаются. Хуже, если, в общем-то, мечта где-то там, а, собственно, работа на первом месте. Главное в нашей жизни — словить абсолютный баланс везде, друзья мои. Давайте будем ловить баланс этим вечером вместе. 18 часов 52 минуты. Если мы с вами двигаемся в одном ритме, в одном движении, если мы с вами друг для друга крутая компания, значит, для меня вечер удался. Это я, честно вам говорю, прямо от своего большого родиного сердца. Ну что, подводя итоги, могу сказать, что мне, как всегда, было с вами комфортно, друзья мои. Приезжая домой сегодня вечером, просто словите какой-то невероятный такой вайб от того, что как же хорошо быть среди любимых людей, как же хорошо ловить на себе влюбленные взгляды, и как хорошо завтра утром проснуться и потопать в новый день. А самое главное, что куда бы вы ни направлялись, ранним утром либо вечером, помните, берите нас везде с собой, потому что с нами всегда веселее и музыкальнее. Ну что, прощаюсь с вами. Это мы, самая позитивная радиостанция страны, Радио Брест. Всем от души классного времяпрепровождения в нашей компании, конечно. Ну и, безусловно, прощаюсь до завтра. Юля Майская зовут меня. Была благодарна вам всем. Ну и прекрасного вечера. Услышимся. Пока-пока.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. К новому учебному году Академия образования совместно с Министерством образования и издательством «Адукация и выхование» подготовили 28 учебных пособий, одно новое и 27 переизданных. Новинкой станет учебное пособие по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 4 класса. Туда включены практика-ориентированные задания. Продолжается доработка учебников согласно темпам развития информационных технологий, в частности, при подготовке к переизданию учебных пособий по географии для 10 класса актуализировали весь фактологический материал, статистические данные, которые характеризуют современный этап развития мирового хозяйства. В учебнике по информатике для 8 класса включена глава «Искусственный интеллект», в которой рассказывается о его применении в разных сферах жизни, вопросах этики. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего генерального директора открытого акционерного общества «Беловежский» и представителя ряда субъектов хозяйствования за получение и дачу взятки в особо крупном размере. Об этом Белта сообщили в Управлении взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры. Руководитель сельскохозяйственной организации принял для себя от представителя 5 коммерческих организаций взятку в размере около 365 тысяч токенов, что эквивалентно 365 тысячам долларов. Цифровые деньги через посредника уходили на криптокошелек директора. Взятка была получена за бесперебойные поставки мяса и закупку пшеницы коммерческим предприятиям. Обвиняемые дали признательные показания. Взятка получателям приняты меры по уплате дохода, полученного преступным путем.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Брестском районе произошло ДТП с участием мотоциклиста. Сегодня около 11:54 25-летний брещанин, управляя мотоциклом Harley Davidson, двигался по автодороге М1Е30 Брест-Минск граница Российской Федерации в направлении Бреста. По предварительной информации, на 21-м километре не справился с управлением мотоцикла и допустил его опрокидывание. В результате ДТП водитель госпитализирован. Проводится проверка. В отличие от водителей автомобилей, у мотоциклиста нет пассивной защиты в виде кузова, и при падении на скорости всю силу удара принимает на себя человек. Использование полной защитной экипировки и застегнутого мотошлема – обязательное условие любой поездки. И последнее. В Бресте зацвели каштаны. Причину аномального явления пояснил в беседе с Белт заведующий лабораторией оптимизации экосистем Полесского аграрно-экологического института Национальной академии наук Беларуси Виктор Демянчук. Каштан очень связан с сезонной динамикой климата. Зима для него полный сон. Весна – начало пробуждения, сокодвижение, вегетации. В этом году, на тот момент, когда деревья должны были войти в активную фазу цветения, распускание листьев, выпала засуха. Растение заблокировало все биохимические процессы, которые свойственны для нормальной весны из-за повышения сухости, обратил внимание ученый. Он предположил, что по такой же причине могут зацвести и другие деревья. Прежде всего, это может коснуться яблонь, чернослива, птичьей вишни. Такое аномальное явление возможно в определенных условиях. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше информации от партнеров и о погоде на Брещине.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный, ночью слабый, днем 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 8-10, днем 22-24, в Бресте ночью 9-11, днем также 22-24 с плюсом.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
1: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в «Диаманте» всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с «Диаманте». Срок проведения акции 5 октября 2006. Подробности на «Диаманте.бай» или по телефону +7 29 689 77 78.
2: Погода.
3: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный, ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 8-10, днем 22-24, в Бресте ночью 9-11, днем также 22-24 с плюсом.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный, ночью слабый, днем 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 8-10, днем 22-24, в Бресте ночью 9-11, днем также 22-24 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный, ночью слабый, днем 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 8-10, днем 22-24, в Бресте ночью 9-11, днем также 22-24 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный, ночью слабый, днем 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 8-10, днем 22-24, в Бресте ночью 9-11, днем также 22-24 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалистике 2026. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Погода.
5: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный, ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 8-10, днем 22-24, в Бресте ночью 9-11, днем также 22-24 с плюсом.
6: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
7: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный, ночью слабый, днем 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 8-10, днем 22-24, в Бресте ночью 9-11, днем также 22-24 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный, ночью слабый, днем 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 8-10, днем 22-24, в Бресте ночью 9-11, днем также 22-24 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный, ночью слабый, днем 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 8-10, днем 22-24, в Бресте ночью 9-11, днем также 22-24 с плюсом.

0: большом.
1: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный, ночью слабый, днем 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 8-10, днем 22-24, в Бресте ночью 9-11, днем также 22-24 с плюсом.
3: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся.
4: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения рынка.
3: С Макслайном.
5: Рекламная служба в городе Барановичи.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 20-22, в Бресте и Пинске сегодня 22-24 с плюсом.

0: Радио Брест.
1: Уже правило три важных слова одна, что я оставлена.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 20-22, в Бресте и Пинске сегодня 22-24 с плюсом.
0: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 20-22, в Бресте и Пинске сегодня 22-24 с плюсом.
0: Наша музыка.